0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: В темных переулках, где рассказывали сказки, и в них очень верила окрестная шпана, жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту мою.

Кости. Я им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там где-то поля весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю, а потом проснусь

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами, значит, эта присказка будет про меня, значит, эта присказка будет про меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я...

0: И говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
1: Шины и диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

много раз. Плохую ли я школу проходил? Быть может, только что сейчас пробил мой час, и шанс еще я свой не упустил.

Я, мой интеллект калибра 45-го, а вездеход в кремлевском гараже. И сам я превратился из помятого крутого в иностранном неглиже.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти?

эта милая мне утонченно так мстит. Я соседке-старушке ту шубку отдам, а не то она вяжет меня по рукам. Без царя в голове, без руля и витрил, я старался как мог, изо всех своих сил. Я с собой не дружил, я тобой дорожил, так и жил.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

растворялись.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те вроде бы незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я к тебе у залежи приду, запорошенной пылью дорожною. Да я приду, на себя не похож.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Выбирайте Wildberries.
3: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Женщина – семейное существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить, Женя.

трещит, но и я не лыком шит, не куплюсь на женские капризы. Не открыл, ну и пусть, все равно свободу добьюсь, я вообще настойчив.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один –

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Угасание после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
8: Что отказывает первым?
9: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
8: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
9: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
9: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
8: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
9: Секрет императора «Актив Плюс» — это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

то ли родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А

0: закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных авиакомпаний. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, чартеры зарубежных перевозчиков выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу компаний. В начале осени гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский отметил резкий рост доли иностранных авиакомпаний на российском рынке. Он предложил уменьшить количество разрешений для зарубежных перевозчиков на чартерные рейсы по международным маршрутам. Участковым в России планируют оптимизировать работу. Они смогут проводить отчеты перед жителями дистанционно через многофункциональные сервисы обмена информацией. Такой проект приказа подготовила МВД. При этом сохранится традиционное личное общение граждан с полицейскими. В документе отмечается, что внедрение современных технологий позволит сделать процесс отчетности более гибким и доступным для всех. Маркетплейсы могут занять четверть розничного рынка России к концу года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас доля онлайн-торговли уже превышает 20%. По словам Григоренко, цифровые платформы заметно меняют привычную схему торговли, напрямую связывая продавцов и покупателей. Все больше товаров и услуг россияне сегодня приобретают именно через интернет-площадки. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Образовательные организации могут самостоятельно выбирать количество уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Предмет остается обязательным для всех классов с 1 по 11. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие соответствующее медицинское заключение. Ранее в Минпросвещении напомнили о максимальной длительности школьных уроков. Так, у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть более 35 минут. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:16. Время московское. Даже сложно сосчитать, сколько шагов было сегодня нами сделано для того, чтобы оказаться в утреннем шоу. В прямом эфире на радио «Шансон». А, кстати...
1: Это на самом деле
0: это гениально.
1: Так ничтожно.
0: Спасибо.
1: Мало. Я каждое спасибо. Утро, чем ближе к офису я паркую машину, тем
0: меньше
1: грустнее
0: шагов.
1: Ситуация с шагами. Вот у меня, например, сегодня 369 шагов за утро. У тебя?
0: Так, у меня 388.
1: Ты выиграл, ты потому что ходил к кулеру два раза, а я пока только один. Дорогие

0: песня про озоновый слой?
1: Нет, не будет. А ты хотела бы?
0: Ну, вообще, в честь праздника можно было бы послушать.
1: Хорошо. Так, ну что ж, мы поздравляем вас с этими замечательными праздниками, событиями. Может быть, даже кто-то известный сегодня родился, нет?
0: Может быть.
1: Ты так глубоко не копаешь?
0: Ну, не то, что глубоко, просто как будто бы, когда... А, помнишь, у нас на ресепшн девочка Маша была, которая в декрет ушла? Вот у нее сегодня день рождения.
1: Понятно.
0: Это среди тех, про кого я помню.
1: Ладно, дорогие друзья, с вами утреннее шоу в формате 2D. Всем желаем доброго утра.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Подмосковье молодцы. Они, конечно, живут своей жизнью, ребята. Они смотрят турецкие сериалы и начинают активно называть детей в честь героев турецких сериалов. Уже появились Неслихан и Бурак. Не Асчевит, конечно, но Бурак, понимаешь? А также среди необычных имен в 26-м году были Одиссей, Амур, Аполлон, Шахерезада, Клеопатра, Малина и Фелиция. Но это уже из другого сериала. Хотя Одиссей тоже вышел же фильм недавно, да? И, соответственно, может быть, на кого-то уже повлиял.
3: Книга-то вышла намного раньше,
2: Книга вышла раньше появления вообще первопечатников наших замечательных, Кирилла и Мефодия. В общем, да, дорогие друзья, да, если увидите где-то Бурака или Неслихана, знаете, что турецкие сериалы не прошли даром.
3: Знаете, откуда ноги растут? Экзорцистов и медиумов в России оставят без работы. Услуги хотят приравнять этих людей к пропаганде сатанизма даже.
2: Ого.
3: Общественники предлагают запретить рекламу изгнания дьяволов и штрафовать площадки с такими объявлениями до 5 миллионов рублей. Ну, правильно это.
2: А что будет с битвой экстрасенсов на известном телеканале?
3: Кстати, да.
2: Начинать-то надо оттуда.
3: Подожди, но
2: потому что ноги растут, мне кажется, именно.
3: Там же у них нет изгнания дьяволов.
2: Там есть все.
3: Серьезно?
2: Там такую
3: дичь. Я просто только две серии смотрела, там какая-то женщина какую-то курицу во дворе раскапывала.
2: Вот, она ее раскапывала, потому что она ее сначала туда закопала.
3: И еще они там ходили с какой-то со статуей медведя по деревне. Ну, в общем, я когда так думаю, реально это по телевизору показывают?
2: Да.
3: И люди это смотрят?
2: Люди это смотрят. Людям
3: так,
2: это
3: дорогие
2: даже
3: наши
2: нравится.
3: Радиослушатели, расскажите, вы
2: это
3: смотрите? Ну, потому что надо понимать, может быть, мы что-то упускаем из виду.
2: Так,
3: то,
2: москвич...
3: что вопрос, мы тоже так будем делать.
2: Как мы будем делать?
3: Мы уезжаем потом в какую-нибудь деревню, ищем
2: скажут,
3: курицу.
2: Два сатаниста работают.
3: Ну, не, мы просто, типа...
2: Не надо нам такого.
3: Включить радио «Шансон» этой курицы, и все будет хорошо.
2: Так, москвичка удивляет водителей такси. Во время поездки она незаметно рисует портрет водителей. А в конце вручает готовую работу с именем. Реакция водителей – это отдельный вид удовольствия. Она рисует их всех со спины. То есть там просто вручает рисунок затылка или воротника.
3: Может, она, если ты сидишь не прямо, вот наискосок от водителя, ты
2: или она садится
3: его
2: на переднее сиденье.
3: Вряд ли. Водители такси как будто это не любят.
2: Да, не очень.
3: Они обычно там выгибают спинку так,
2: чтобы
3: рядом
2: только вперед никто не
3: сел.
2: Лез, да, согласен.
3: Так, тут интересно, Артем, люди возмущаются, почему ты сказал, что 7 часов 16 минут, если было 7 часов 6 минут, люди начали сверять свои будильники.
2: Серьезно?
3: Да.
2: А я сказал 16,
3: угу.
2: И ты даже меня не поправила?
3: Я вообще счастливые часов не замечаю, я тебе доверяю, как и все наши слушатели.
2: Если бы я сказал 9 часов 27 минут, ты бы тоже не даже...
3: Да, если ты даже сказал бы уже, что 10:55, я такая, о, как быстро пролетел эфир.
2: Слушай, ну 6:16, что-то дрогнуло где-то, ёкнуло.
3: Ну 6:16. Это же было в 7.
2: Да, в 7.
3: Ну ладно. А тут интересная новость. А где про отцов-то, которые подрались? Я же только что ее видела.
2: Я не удалял.
3: Не удалял,
2: смотри
3: точно.
2: Смотри внимательно.
3: В общем, история такая. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом между собой. Дело было 11 сентября в городе Владивосток. Произошел конфликт между учениками. Отцов вызвали в школу. Ну и мужчины как бы не стерпели и тоже начали... как это, перепалку, которая переросла в драку.
2: Слушай,
3: вот
2: ну это
3: вот
2: нормально, мне кажется, история. Вполне себе даже объяснимая, логичная. И вообще, ну, тут сложно комментировать, потому что, во-первых, мы не знаем, из-за чего все это началось, да.
3: Ну, ты знаешь,
2: непонятно,
3: но все
2: кто
3: равно
2: прав,
3: как
2: кто
3: бы
2: виноват.
3: Мы же детей учим, пытайтесь как
2: договариваться.
3: Бы с помощью коммуникации и разговора решить вопрос.
2: Это ты так учишь свою дочь.
3: А кто учит
2: драться?
3: А я
2: свою учу, бей первым, да.
3: А,
2: если чувствуешь, что уже все... Тебя прижали к стенке, бей первым. Если драка неизбежна, всегда надо бить первым. Либо бежать.
3: Кстати, это отдельная тема. Учите ли вы своих детей драться?
2: Ой, конечно. Сейчас мы начнем тут бойцовский клуб устраивать. Ладно, дорогие друзья, впереди «Черный ящик». Гораздо мирная игра. Ничего страшного с вами не произойдет. Готовьте свои мобильные телефоны. Скоро поиграем. Ну и давайте, ладно, про время скажем. 7 часов 20 минут 35 секунд.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: неправильно.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Ты видела, как Газарис освоил искусственный интеллект? Как быстро он шлепает эти картинки.
4: А где вы их делаете, Александр? Это какая-то GPT-чат или
3: что?
4: Ну,
3: что-то такое, да. И там уже есть фотография мужичка в мастерской. У него на часах 7 часов 6 минут.
4: А ты видел, как выглядит рубрика «Чечеточка глазами Газареза»? И как выглядит Егорыча Семеновна? Глазами.
3: А, чечеточка, вижу, да-да, вижу. Смешно. Но только молоденькие они здесь какие-то.
4: Да, нам нужны старые, Егор.
3: Мы немножко пожамканы.
4: А я так, ну смотри.
3: Ну ты-то еще нет.
4: А где хвост чешуя, как из черного ящика Газарез достает рыбу? Короче, на самом деле, мне кажется, Александру Газарезу пора заводить отдельный какой-то канал, где все будут смотреть, как он нас видит, и искусственный интеллект. Мы там симпатичнее, чем в жизни, как будто бы даже. Так, ладно, черный ящик сегодня в черном ящике. Не рыба, не Сашка Газарез, а город.
3: И не часы, как некоторые надеялись.
4: Город удивительный, очень необычный. Ехать туда из Москвы, ну, прям недолго. Вполне можно после работы взять и поехать.
3: Вопрос зачем? И, может быть, зачем? Как раз на этот вопрос ты сейчас и ответишь, что мы там увидим, если ехать недолго, но, тем не менее, как бы ты рекомендуешь.
4: Даже не знаю, как бы тебе сказать. Это город-сад, город-лес.
3: Город-сад? Это из какого-то советского стихотворения.
4: Ну, это связано с Советским Союзом, потому что... Конечно, ничего не было там. Ну, там просто были всякие деревни, села, рабочие поселки.
3: Тула, Суздаль, Коломна, Псков, Рыбинск, Тверь, Углич. Люди просто перечисляют.
4: В городе две крупные реки. Активисты этого города сейчас работают активно, взаимодействуют с властями, чтобы там, чтобы туда вернулись жить аисты.
3: Переславль-Залевский, Зеленоград, Краснодар, Подольск.
4: Ты знаешь, что такое пучки? Ну, это связано с физикой.
3: Пучки? Да, конечно.
4: Там вот в этом городе есть отдел пучков, например. Mm-hmm. Также там есть памятник уникальный. Он называется «Пузырьковая камера Мирабель». Mm-hmm. Это используется для физических экспериментов.
3: Ни Калязин, ни Киржач, ни Обнинск.
4: Здесь много ученых, потому что здесь есть научный институт, где изучают высокую энергию. У тебя высокая энергия или не высокая?
3: Да, у меня очень высокая энергия. Иногда зашкаливают все приборы.
4: А вот я думаю,
3: приборы.
4: А песня группы «Лесоповал», «Дурак ты, Вася», человек вот там работал, в этом городе, потому что в 1960 году в этом городе построили ускоритель заряженных частиц У-70. И говорят, что там разрабатывали какие-то детали для андронного коллайдера в Швейцарии. Интересно тебе такое, нет? Ты такое не любишь?
3: Не, я так глубоко в физику не погружаюсь, Марин. Ты же знаешь, я...
4: А во что ты глубоко погружаешься? Кстати, от твоего нового района, где ты живешь, ехать вообще недолго. 1.5 часа на автобусе.
3: Ну ладно, есть правильный ответ.
4: Кто был первым?
3: Первым была Лариса. Лариса. Что мы знаем про Ларису? Ничего, потому что у нее на аватарке буква «Л» на зеленом фоне. И она была зарегистрирована... Когда Лариса была зарегистрирована-то? 2 августа, что ли? Так, сейчас, секунду. Лариса была зарегистрирована 2 августа прошлого года. Все. Лариса, я вам отправил смайлик в ответ. Присылайте номер своего телефона. Мы объясним вам, где и когда вы получите свой приз.
4: Все так быстро и
3: город,
4: просто.
3: Город, еще раз, Протвино. Протвино. Да.
4: Ну, интересный город. Я вчера вообще, у меня такое было путешествие. Я побывала в Алексин.
3: А давай ты об этом расскажешь нам чуть позже,
4: поехала,
3: да?
4: В Протвино, уехала в Алексин.
3: Вот так.
4: Вот они, чудо навигации в наши дни.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ, ОКРН, 124-77-0047-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
11: Такие новости.
12: Такие новости.
11: На «Радио «Шансон».
13: Марин, есть ли у тебя привычки, от которых ты хотела бы избавиться?
14: Второй день подряд, но на работе ем какой-то невероятно свежеиспеченный хлеб. Mm. Как будто бы пора избавляться от этой привычки. Дорогие друзья.
13: Дорогие друзья.
14: Хочу вам рассказать, что Артем Демин просто какие-то творит невероятные шедевры хлебные. Поэтому, если вдруг вы хотите отведать хлеб из рук ведущего утреннего шоу, пишите ему в личные сообщения, потому что если он не перестанет приносить свои хлеба на работу, то будет перегруз у самолета, который будет вылетать на «Бархатный шансон» 24 октября. Я про себя сейчас говорю.
13: Нам главное с тобой сесть с разных сторон.
14: Чтобы равновесить?
13: Ты иллюминатор, и я иллюминатор. Но это совершенно.
14: А как же ты мне хлеб будешь передавать? Лететь-то часа три? Или сколько сейчас до Анталии лететь?
13: Побольше? Часов пять, наверное.
14: Дорогие друзья, если вы еще не приобрели себе путевку на «Бархатный шансон», то самое время это сделать. Остается все меньше и меньше времени. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.
13: Так я начал не просто так про привычки.
14: А
13: был опрос. И россияне сказали, что 70% хотели бы самостоятельно ограничивать себе доступ к социальным сетям перед сном. 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера.
14: Вот ты ходишь к холодильнику ночами? Мне вот, честно говоря, лень туда идти.
13: Не, я вообще...
14: Раз ты спишь, все.
13: Мы с тобой спим мало. Ну, я имею в виду, не так.
14: Я понимаю, что ты имеешь в виду.
13: Мы спим мало по времени, потому что мы, короче, ценим каждую минутку своего сна. Да? Поэтому мы не ходим к холодильнику.
14: Я вчера прочитала забавную шутку, типа...
13: У нас недостаточно времени
14: смотри,
13: для сна.
14: В сутках 24 часа. У нормальных людей 8 часов на сон, 8 часов на работу. И вопрос, а еще 8 часов куда деваются? Куда ты деваешь свободные 8 часов? Тем более у нас с тобой рабочий день не 8 часов.
13: Нет, ну смотри, во-первых... До работы и обратно, но это уже часа полтора.
14: Так, окей.
13: Вот, минимум полтора часа я сейчас играю в теннис, а иногда и получается с дорогой все два.
14: Вы посмотрите на него.
13: Ну, плюс готовлю хлеба, выпекаю, смотрю новости, смотрю спортивные какие-нибудь.
14: Хлебная биржа Артема Демина. Я представляю, если у тебя будет такой фургон хлебный, это можно было бы название такое придумать, да?
13: Да.
14: Да, хорошо.
13: Хорошо.
14: Так, в России в 41 раз сократилось число продаж просроченных товаров.
13: Я не договорил про свои опросы.
14: Так, что с вами опросы?
13: Итак, 28 хотели бы отказаться от походов к холодильнику ночью. А вот, что еще? Каждый пятый...
14: А это не та новость, которую вчера рассказывал Виталий Байкалов, и мы еще думали, может, мы ее обсудим?
13: Каждый пятый признался, что хотел бы себе запретить покупать абонементы в фитнес-клубе.
14: А зачем?
13: 18, ну, потому что не ходят. 18% выступили, но зато покупают. Вот у меня так
14: богатые
13: было.
14: Люди.
13: У меня так было в прошлом году. То есть я купил себе на год абонемент в фитнес-клуб.
14: Сколько
13: и я
14: раз
13: был
14: там, ты там был?
13: Два раза был.
14: Один раз, когда покупал, второй раз, когда продлевал?
13: Вот, один раз пришел. Нет, и реально мне не понравилось. Ну, мне не понравилось. Много народу, мало места, непонятная сауна.
14: А тебе не кажется, Артем, что
13: мало
14: просто
13: бассейна.
14: Ты купил абонемент в фитнес-клуб по не очень дорогой цене,
13: да,
14: и поэтому ты не ценил эту покупку.
13: Да, конечно.
14: И поэтому ты туда и не ходил.
13: С большим дисконтом,
14: заплатил хорошую стоимость, то тебе было бы жалко потраченных денег, и ты бы заставлялся, за шкирку бы вытаскивал и тащил бы себя в этот зал.
13: Так вот, ладно, что еще? 18% выступили за возможность блокировки покупки на маркетплейсах после полуночи. Прикинь, люди одни идут к холодильнику, а вторые в этот момент активно что-то заказывают.
14: Можно было бы вот эту вот тему обсудить.
13: Давай эту тему обсудим.
14: Что бы вы хотели себе запретить, да?
13: Давай обсудим, давай.
14: Давай.
13: Давай.
14: Ты со мной обсудишь или с нашими радиослушателями?
13: С нашими радиослушателями.
14: Вы поняли, что мы обсуждаем?
13: В следующем часе.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 16 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем мы по традиции с овнов. Овны. Этот день может принести вам много интересных возможностей исполнения давних желаний. Главное, верьте в то, что все мечты сбываются. Ваша песня «Музыка про нее» Михаила Бублика.
2: Тельцы. Наступает хорошее время для творческих проектов и повышения по службе. Появится даже возможность выхода на более высокий профессиональный уровень. Ваша песня сегодня «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Близнецы. Проявите больше мягкости и заботы по отношению к близким людям. Это поможет вам сохранить душевное равновесие. Ваша песня «Гитара» Любови Успенской.
2: Раки. Ваш творческий потенциал плюс желание и незначительные усилия, и вуаля, вы способны свернуть горы. У вас все получится. Идите смело к своей цели. Настроение ловите в песне «Селигер» Михаила Круга.
1: Вуаля. Львы. Не стремитесь отказываться от прошлого. Примите его таким, какое оно есть. Начальство сегодня оценит по достоинству вашу исполнительность и профессиональные качества. А ваша песня «Забытая» Александра Иванова.
2: Девы, постарайтесь избегать сегодня разногласий в семье. Сломанное восстановить будет непросто, и лучше не рисковать. Найдите в себе силы, чтобы пойти на примирение первым. Совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Олехно.
1: Весы. Наступает благоприятное время для карьерных достижений, любовных отношений. Проявите решительность и активность. А для настроения послушайте песню Шереметьева Андрея Бандеры.
2: Скорпионы. Деловая или романтическая встреча может расширить ваши возможности. Соглашайтесь на любые авантюры. А настроение этой среды ловите в песне «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Стрельцы, сегодня вы можете смело рассчитывать на поддержку со стороны начальства, а вечером уделите себе и своему избраннику достаточно времени, ну, чтобы было вуаля. Ваша песня «Рестораны» Слава и Тляшева.
2: Козероги, есть вероятность найти новый источник дохода. Он может быть кратковременным, но вас это вполне устроит. Меньше слов, эмоций и больше дела. А для настроения послушайте песню «Белый пепел» Александра Маршала.
1: Водолеи, желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не остались долгами и невыплаченными кредитами. Да. Ваша песня в эту среду «Моя мадам» Гоши Грачевского.
2: Рыбы, на этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые станут началом постоянного дохода. Есть шанс найти новую работу или даже немножко подняться по карьерной лестнице. А ваша песня «Этот долгий день» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%, рассказала газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. С 1 января тарифы выросли по всей стране на 1,7%. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%, в Московской области без малого 13%. Краснодар и Омск лидируют по доле ипотечных сделок с новостройками. В столице Кубани в первом полугодии с помощью ипотеки купили 85% квартир. В Омске 82%, сообщает РИА Недвижимость. В исследование вошли 23 крупнейшие локации, включая Московскую и Ленинградскую области. Разрыв между рынками остается значительным. Так, доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья Калининграда составила всего 51%, в Казани – 50%. Больше всего технического винограда, который используется для производства вина, в этом году соберут в Краснодарском крае. В Роскачестве отметили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Убрано свыше 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема урожая в стране. Эксперты отмечают, что производители добились серьезных успехов. Качество кубанских вин улучшилось. Окончательные итоги уборки урожая подведут в ноябре. Летний сезон на курорте Сочи «Роза Хутор» завершится в начале ноября. Горнолыжные откроются 18 декабря. Как рассказали в пресс-службе курорта, для гостей будут работать трассы всех уровней сложности, сноу-парк, учебные склоны, горнолыжная школа для обучения катанию лыжников и сноубордистов, 8 пунктов проката и детские кемпы. На курорте сохранили стоимость скипасов и основных услуг без повышения. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, что бы вы хотели себе запретить. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, возвращаемся к опросу, который был недавно проведен. Да какой недавно? Вчера, по-моему, да, были результаты уже опубликованы. 70% хотели бы себе самостоятельно ограничить доступ к социальным сетям перед сном. То есть это прям сильно много людей. 70%. Большинство. 28% хотели бы отказаться от похода в холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми почти не пользуются. 18% выступили за возможность блокировки покупки на маркетплейсах после полуночи. Эксперты советуют перед покупкой делать паузу в несколько часов, чтобы понять, является ли желание приобрести товар настоящей потребностью или нет. Поэтому у всех огромные корзины, да, вот в этих приложениях Marketplace, там по 20, 30, 40 позиций. Сколько у тебя в корзине? У меня больше 10. А у тебя?
1: Я удалила все Marketplace с телефона и живу спокойно.
0: Матушка!
1: Я бы себе поставила самозапрет на то, чтобы не

0: ворваться и что-то начать комментировать и отвечать тебе. Вот, вот этот момент я бы себе, наверное, поставила самозапрет и жесткий самоконтроль на то, чтобы никого не перебивать.
1: Ладно, дорогие друзья, вспоминайте, на что вы хотели бы себе поставить самозапрет и присылайте нам на номер +7 909 955 103 0.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: 2D-шоу на «Радио Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, 8:16 столицы, дорогие друзья, хотим с вами поговорить. Самозапрет на что вы хотели бы себе ввести?
2: Так, у тебя, значит, только маркетплейсы?
1: У меня один я удалил, осталось два. Но я не понимаю, как ты без маркетплейсов существуешь на самом деле.
2: Если мне что-то надо, я говорю своей дочери, говорю, закажи. Она все время говорит, папа, у нас корзина там переполнена. Я говорю, в смысле переполнена?
1: А сколько было максимум у тебя в корзине позиций? Ну, ты любила скидывать в корзину?
2: Да, ну, честно говоря, нет. Если мне что-то надо, я сразу заказывала. У меня такого нет, что я там накидаю что-то.
1: Ну, вот как раз, чтобы был период охлаждения. Накидаешь, потом понимаешь, тебе это надо или нет.
2: Мне не нужен период охлаждения. Я горячая женщина. Какие периоды охлаждения? Ты что? Я к тому, что вот так, если подумать, я даже вот в плане кредита, да, я понимаю, что многие вводят себе этот запрет из-за того, что мошенники могут по телефону как-то там тебя обмануть, НЛП или еще что-то, и заставить тебя там взять кредитные деньги и перевести их непонятным людям или отдать кому-то. Но вот так вот лишить себя, а вдруг я захочу, увижу какую-нибудь избу с наличниками, и мне надо будет ее срочно купить, а у меня не будет там не
1: возможно.
2: Будет
1: не, возможности. Можно же потом разблокировать самостоятельно.
2: Да, ну, в общем, это
1: но просто время там какой-то
2: длительный
1: теряешь,
2: процесс.
1: Да,
2: а вдруг я действительно увижу, например, что продают где-нибудь недалеко от, я не знаю, там какой-нибудь Шуи или Палиха избу с наличниками там, начала 20 века или
1: и
2: конец 19-го.
1: И ты прям готова купить избу с
2: но
1: наличниками?
2: Если она будет стоить 1300, то с удовольствием.
1: Но
2: понимаешь?
1: Это с целью перепродажи, вряд
2: нет,
1: ли ты будешь там жить.
2: Нет, просто с целью приезжать туда иногда.
1: Ну, иногда как? А как же город Д?
2: Ну, город Д — это классика, это иногда. Ну, знаешь, сменить картинку, типа, а тут я чай со своим самоваром еду в Шую или Палих. Ну, что-нибудь такое, не знаю. У меня есть такая шальная идея, что когда-нибудь я захочу приобрести какой-нибудь старый дом, и, может, там музей открыть. Ну, то есть, я понимаю, я
1: вот
2: не хочу тебе
1: открыть
2: себе...
1: Открыть музей — это практически бизнес. Ты вкладываешься в эту историю.
2: Ну, нет.
1: Собираешь экспонаты, продаешь билеты,
2: поговори с любым музейщиком или там владельцем частного музея, он тебе скажет, нет, это не бизнес, это трата денег. Это из серии, как открыть свои виноградники.
1: Подожди,
2: там.
1: Но билеты люди продают на то, чтобы в музей внутрь попасть.
2: Ну, Артем, вот часто ли ты ходишь в музеи?
1: Я
2: даже в крупном городе, когда ты последний раз в Третьяковской галерее был. Третьяковская галерея от тебя обогатилась? Нет.
1: Я тебе сейчас больше скажу.
2: Никогда.
1: Ни раз.
2: Да ладно, я тебя свожу,
1: нет.
2: Ты с ума сошел? Боже мой.
1: Нет.
2: Как же, охотники на привале.
1: Но смотри, мне нужен человек, который будет моим проводником. Ты правильно сейчас говоришь. Я
2: там есть
1: свожу.
2: Такая специальная штука в ухо вставляешь,
1: я не хочу, я вот это мне не нравится. Мне надо,
2: тебя
1: чтобы...
2: даже перебивать не будут.
1: Меня надо, чтобы взяли за ручку и подвели к самым так. каким-то важным работам, чтобы я посмотрел.
2: Если нас сейчас слушают какие-то девушки, которые хотят кому-то рассказывать про картины, Артем готов с вами, да? Ты с билета купишь два, хотя бы. Я понимаю, что экскурсию оплатить — это невиданная роскошь, но хотя бы... В общем, все. Артем, значит, тебе нужен самозапрет на что?
1: Самозапрет на что? Давай подумаем.
2: Я даже не знаю, на то, чтобы не ходить в музей, наоборот, чтобы не сидеть дома, не играть в... не смотреть футбол. Вот мужчинам нужен такой самозапрет?
1: Не знаю.
2: Почему?
1: Я думаю, что многие мужчины сейчас нас не поддержат, если мы такой предложим им самозапрет.
2: Просто я понимаю, что многие женщины... Или, например, мне кажется, нужен самозапрет меньше всего сажать. Потому что многие думают, боже, как много урожая в этом году, зачем я все это насажал? Или когда в середине лета все это начинает колоситься и плодоносить, и ты думаешь, зачем так много? И потом возьмите, пожалуйста, кабачок. Ну, мне кажется, это тоже какой-то...
1: Это неплохо, на самом деле. Предложить свой кабачок кому-то — это очень даже благородно. Дорогие друзья, скоро вернемся.
0: Радио «Шансон».

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Эдди не понят, так и не понят. Ох уж эти плечи, тонкие изгибы, вы же мне как течет.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: кончай ее, Семен.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Хотим сегодня с вами поговорить откровенно, на что вы ввели бы себе самозапрет.
4: Ой,
3: добровольно.
4: Я придумала на что.
3: На что?
4: Я очень легкий на подъем человек. И вот вчера, значит, не вчера, я прочитала в интернете новость, что недалеко от Тулы ребята, один видеоблогер, другой фотограф, вырезали там пару недель дома огромные буквы из дерева, из вот этих USB-панелей. С надписью «Смотри, как красиво», просто в поле.
3: Что значит из USB-панели?
4: Ну, в смысле, деревянные понял, вот эти, понял. Как они, стружка или что это. Ну, короче, ну, это... они вырезали эти огромные буквы,
3: вряд
4: покрасили.
3: Это USB называется.
4: Ну, они называются так. Или OSP. Ну, что это,
3: вот,
4: короче,
3: вот, вот, да.
4: OSP-панели. Ну, что это такое? Я же не строитель.
3: Да, нет, просто USB-панели, это сейчас сразу... Компьютерчики сейчас такие, чего они вырезали.
4: Ну, как-то так они, в общем, ладно, суть не в этом. В общем, огромный арт-объект, который называется «Смотри, как красиво».
3: Просто из фанеры.
4: Да, и все это стоит в поле, а там то туман, то рассвет, то закат. В общем, я думаю, ну, далеко, ну, и мне вот это по М2 куда-то ехать, бензина нет, думаю, ну, что-то... И, в общем, и читаю я новость. Арт-объект скоро уберут. И что ты думаешь? Вторник, 15 сентября, ничто не предвещает беды. Я говорю дочери, ты можешь уйти после второго урока? Говорю своей подруге, бери какой-нибудь еды с собой, поедем. Она говорит, ты с ума сошла, ты же на работу в 5 утра встаешь. Я говорю, нет, все, поехали, а то потом будет поздно. И значит, и мы едем 200 километров от Москвы просто ради того, чтобы посмотреть на буквы в поле. Но, к счастью, что меня удивило, я думаю, ну хорошо, людей не так мало, там было много людей, то есть много таких же безумцев, но у многих были номера, там 71 регион.
3: Так может быть, просто эти люди проезжали по трассе по своим делам, видели в поле вот эти буквы такие, ну, ой, ну, ну вот, ладно, давай остановимся, сфоткаемся. Но вряд ли кто-то специально поехал к этим буквам, Марина.
4: Еду обратно, уже, значит, темнеет. Я понимаю, что я уже устала рулить, уже как бы думаю, обеденный сон на сегодня не случился. И вот сейчас ты говоришь, Анна, чтобы вы ввели... Ну, я даже до конца не понимаю, я бы хотела лишить себя вот этой возможности сорваться и как-то безумно, без какой-то особенной цели просто... То есть, а я в целом могу вот так вот, знаешь, где-то какая-то выставка, мне это надо. Или там завтра рано вставать, а сегодня там концерт, я пойду. То есть вот это вот мне иногда, как будто бы я понимаю, что я от этого устаю. Надо бы себе запретить.
3: Слушай, ты приносишь себя в жертву, потому что ты подрываешь свое здоровье.
4: Ну я же кайфую от этого. Я смотрю на эти буквы и думаю, правда красиво, здорово, что обычное поле. Ну ребята просто хотели, чтобы мы обращали почаще внимание на красоту вокруг.
3: Ребят, я посмотрел фотографии. Ну я там красоты какой-то не увидел.
4: Ну,
3: просто
4: серьезно,
3: буквы
4: просто
3: в поле.
4: Нам вот Светлана из Алексина пишет, что одно желание перестать грустить. Несколько дней назад не стало кошке, Масе. В душе печалька. Понимаю, что для кошки 15 лет жизни это хорошо. Цель срочно запретить себе тоску и нужно переключиться. Светлана,
3: это
4: отправляйтесь в поле.
3: Нет.
4: Это недалеко от Алексина.
3: Чтобы переключиться с одного кота на другого, нужно просто взять из приюта или купить, или подобрать где-то другого кота.
4: Ну,
3: все.
4: А можно, подожди.
3: Это работает только
4: это
3: так.
4: Это на самом деле тяжело морально решить.
3: Да
4: другое животное.
3: Ой, у меня уже столько
4: хотя
3: котов было.
4: Моя бабушка говорила
3: конвейер
4: всегда, что животные
3: котов.
4: Не умирают. Их душа уходит в душу
3: более,
4: какого-то
3: да.
4: другого
3: да.
4: животного. Поэтому, Светлана, может, вы встретите какого-то котенка, а там душа вашей кошки Маси. Понятно, что, может быть, сейчас это звучит максимально нелогично и странно, но я тоже в это верю. Что
3: а
4: так
3: ты
4: есть.
3: Никогда не хотела на шоу «Битва экстрасенсов»?
4: Потому что вот там вот
3: души котят, там можно было бы тебе развернуть. Мне кажется.
4: Что ты начинаешь?
3: Так, доброе утро. Хотела бы запретить себе есть сладкое, но без сладкого просто жизни не представляю, пишет нам сладкоежка Наташа. Слушай, а когда хочется сладкого, чего не хватает в организме? Какого химического элемента?
4: Железо?
3: Железо. Вам... Ешьте железо,
4: вот это называется
3: Наталья.
4: ОСБ-панель или ОСБ-плита. А мне люди ОСБ. Пишут, Марина, это просто ДСП.
3: Вот я и говорю тебе, ДСП, фанера обычная. Ну, ладно, а не, фанера может быть чуть другая. Но не важно. А Наталья, совет мы даем какой? Железо надо есть, препараты с железом.
4: А мы что тут, рубрика «Добрые советы», которые Нас не спрашивали или...
3: Ну, конечно. По коту ты уже дала советы. По сладкому я, как бывший врач, тоже даю совет.
4: Так, а еще у нас есть сообщение от Вячеслава.
3: Давай.
4: Он тоже требует совета.
3: 20 секунд.
4: Запрет поставил бы, чтобы не ругаться с женой, не повышать на нее голос, даже когда она не права. Потому что потом ее очень жалко. Хочется все решать спокойно и с любовью. Вместе 26 лет.
3: О, вот это так... вам к психологу надо.
4: Нет, по-моему, вы...
3: Есть телефончик хорошего психолога, могу посоветовать.
4: Вы мыслите в правильном направлении, Вячеслав. Ну что, пишите, что бы вы себе хотели запретить.
3: Пишите, +7 909 955 103 0. Скоро вернемся.
2: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Принять все современные технологии в автомобилях у меня пока не получается. Доверить свою безопасность ассистентам, автопилотам и прочему, как бы хороши они ни были, я не могу. Но бывает и по-другому. Пока Илон Маск мечтает о скором покорении Марса, некоторые американские автовладельцы не прочь вздремнуть за рулем Тесла прямо на оживленных магистралях. Озаботился этой проблемой конгрессмен с типичными англосаксонскими именем и фамилией Раджа Кришнамурти. Политик отправил письмо министру транспорта Шону Даффи с простым вопросом. А не слишком ли легко обвести вокруг пальца умную систему контроля внимания? Ведь чтобы обмануть электронное око Теслы и погрузиться в царство Морфея, достаточно надеть темные очки, кепку или просто заклеить салонную камеру. Кришнамурти призвал ведомство проверить, а не формирует ли навязчивая реклама автогиганта ложное ощущение, будто машина способна подменить человека. К слову, у специалистов министерства работа и так не в проворот. Они уже изучают 3 миллиона дорожных происшествий, в которых так или иначе приняли участие автопилоты. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Конечно. Можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
11: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
12: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
11: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
12: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
11: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
12: Только пипедастр с собой захвати.
13: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
16: А ты, Марин, в целом любишь сладости, нет? Не...
11: Ну, по-моему, мы сейчас не еду обсуждаем. Почему ты вдруг решил про сладости?
16: Не, просто я сейчас натолкнулся на новость, что россияне раскрыли траты на сладости для похудения.
11: Вот сладости, эти, ну, это которые, вот эти типа, да, а-ля протеиновые батончики.
16: С заменителем, да.
11: Нет,
16: да,
11: такие
16: да.
11: Вообще не люблю. Для меня это какой-то, как будто кусок мыла пожевал.
16: Ну вот, я тоже не понимаю, как это может употреблять.
11: Как
16: ну, вряд
11: можно
16: ли это...
11: заменить вот этот заменитель сладостей на... и променять эклер на вот этот вот заменитель. Угу. Что это? Это же путь в никуда, к безалкогольному...
16: пиву.
11: И резиновым женщинам. Дорогие друзья, мы вас спрашиваем, что бы вы себе запретили? Артем я бы вот иногда запретила себе шутки, потому что я иногда до такой степени веселюсь, что говорю какие-то вещи, и люди начинают воспринимать это прям близко к сердцу или всерьез.
16: Ты обижаешь людей?
11: Нет,
16: или они думают, что ты не в себе немножко?
11: Случай на дороге. Они думают, что я не в себе немного. Я
16: так
11: понимаю,
16: это нормально, что
11: надо так иногда промолчать. Ну, например, помнишь, я тебе рассказывала, когда перед 1 сентября я на,
16: да,
11: на
16: с гаишечками решила пошутить?
11: Нет, другая история. Когда я на базаре покупала цветы, и там, ну, ты идешь, и все мужчины там ведут с цветами обратно. Я говорила, это мне, и некоторые на меня странно реагировали. Ну, то есть, я иногда с незнакомыми людьми разговариваю. Ну, то есть, я понимаю, что не все готовы это нормально воспринимать. Некоторые думают, что я странненькая. Вот, наверное, я бы, может быть, себе это запретила, но как-то не прям окончательно и бесповоротно, а с возможностью вернуть эту опцию через госуслуги.
16: Понимаешь, ты сейчас пугаешь маньяков сексуальных, они не привыкли к такому нажиму.
11: Подожди,
16: со стороны.
11: Подожди, а говорят же,
16: вот
11: что...
16: Вот так вот в лифте едешь с мужиком, ты же всегда первая к нему пристаешь.
11: Ну не
16: то,
11: что пристаю.
16: Ты не ждешь, когда мужчина начнет с тобой разговаривать.
11: Когда курьер...
16: Ты начинаешь с ним разговаривать.
11: Заходит в лифт, в котором я планировала ехать одна, я говорю, вы не боитесь, что я маньяк? И они реально так тушуются, и в дальний угол лифта отходят от меня.
16: В общем, да, ты, конечно, уникальная в этом плане женщина.
11: А ты что, заходишь с курьерами в один лифт?
16: Я захожу с курьерами в один лифт, но я никогда не буду спрашивать.
11: А вот, допустим, ты где-то в незнакомом месте, лифт, там ты какая-то женщина, и она хочет уехать без тебя. Ты будешь к ней вламываться в лифт, ставить ногу, типа, подождите, не закрывайте мне на 9-й.
16: Если она будет кричать в этот момент, что я хочу уехать без тебя, без тебя, тогда да.
11: Ну, ты с женщиной в лифте едешь, а не со Стасом Михайловым. Вряд ли какая-то...
16: А как я пойму, она хочет уехать без меня или не хочет?
11: Ну, обычно, когда резко нажимают кнопку и уже...
16: Слушай, может быть, человек не видит, что идет другой человек.
11: Да,
16: да, я люблю.
11: Нет, одно дело, это офисный центр, и ты каждое утро с этими людьми... Вот я прям замечаю, что в нашем офисном центре люди вообще никого не ждут.
16: Угу.
11: Ну, то есть, меня это прям бесит. Я считаю, что это неприлично. А когда ты в незнакомом подъезде, кому-то там либо в гости, либо к себе домой, и ты видишь какого-то незнакомца, ну, не надо с ним в один лифт заходить, если ему даже детей учат. Просто я имею в виду, а вас, мужчины, обучают к незнакомым женщинам в лифт не вламываться?
16: Ну, не было таких курсов, я их не посещал. Возможно, в тот день я что-то пропустил, когда на уроке говорили, вот, если женщина хочет уехать и кричит без тебя, не надо к ней вламываться.
11: Давай начни вести такие курсы. Юля нам пишет, здравствуйте, любимое радио, мне хотелось бы запретить себе нервничать, поздно ложиться спать и быть слишком доброй.
16: Ой, ну, вот это, пожалуйста, последнее
11: оставьте. Нет, доброй оставайтесь, Юля.
16: Слишком доброй, это очень хорошо. Правда, мы не знаем, насколько слишком вы добры.
11: Насколько... Давай проверим доброту человека.
16: А вот как это проверить? Вот как,
11: Юля,
16: можно? Есть ли шкала измерения доброты?
11: Добрые руки отдаем собаку. Заберете? Вот это слишком добрый, когда у тебя уже дома целый зверинец, а ты все равно продолжаешь забирать животных. Вот,
16: если
11: наверное,
16: у тебя дома
11: добрый.
16: Целый зверинец, а ты продолжаешь забирать животных, то это...
11: То ты Юрий Куклачев.
16: То у тебя вопросики должны быть у психиатра к тебе. Насколько...
11: Да, ты думаешь?
16: Ну, потому что чем
11: вот
16: больше становится животных...
11: Я с тобой не согласна.
16: Я еще раз тебе говорю, чем больше становится животных в одной квартире, тем им хуже.
11: Тут согласна.
16: Вот, все.
11: Вот они тонкости формулировок.
16: Надеюсь, да. Так, запретить себе нервничать и поздно ложиться спать. Но, кстати, поздно ложиться спать. Ну, нам тоже с тобой надо вот в этот пунктик как-то вписаться.
11: Да, ну нет,
16: поздно
11: это жизнь, она что-то.
16: Но нервничать мы не нервничаем. Вот ты нервничаешь, я не нервничаю. А из-за чего вы нервничаете, Юля? Тут это тоже важно. Как только вы поймете, из-за чего вы нервничаете, возможно, вы перестанете
11: нервничать. А может быть, Юля нервничает, что она мало спит?
16: И слишком добрый.
11: А вы точно психолог? Думает сейчас Юля про нас с тобой. Газарец хотел бы себе запретить кофе, но без кофе не может, как и без доброты.
16: Газарез не надо, 2-3 чашки в день, это даже полезно у вас.
11: А я вот сейчас, знаешь...
16: Все... Не будет сахарного там чего-нибудь, диабет какого-нибудь.
11: Туся нам пишет, что тоже хочет ехать к буквам.
16: Да.
11: А я говорю, почему Сашка Газарез не придумал это первый, вырезать какие-то буквы?
16: Да, Сашка, вы же любите вырезать какие-то буквы.
11: Из песен шансона, например. Туся уже говорит, да, если бы Александр Газарез вырезал буквы в поле, я бы для них шапочки связала на зиму.
16: Так, слышишь? Маруся пишет, ничего себе запрещать не хочу и не буду, потому что все, что можно, я уже запретила, к холодильнику ночью не хожу, сладкое почти не ем, зарядка каждое утро. И даже грустить и злиться теперь нет желания, потому что сегодня закрылся мой основной сетевой конкурент на работе, а я выстояла 3 года, которые он практически отобрал у меня терпение и дисциплина. Это про меня. Скучная я, да? Да.
11: Есть немножко. Но главное, что у вас есть вот эта доля самокритики. Ну, это же хорошо, когда так.
16: Так, я бы установил себе самозапрет на лень, пишет Илья. Бывает так, что лень помыть посуду, встать в кровать при наличии посудомойки и стиральной машины. Это надо встать, все загрузить, запустить. Как же лень. А вообще, вчера Артем говорил, что у него одно приложение Smart GPS. Откуда взялось еще одно? Нет, я удалил одно приложение Smart GPS. У меня осталось два, потому что всего было три. Но одним я точно не пользуюсь.
11: Какая сложная математика.
16: У меня одно основное. С морковками.
11: БУ товары?
16: БУ товары нет.
11: Не приобретаешь никогда?
16: Не, я не...
11: То есть это свежий хлеб, реально?
16: Это свежий хлеб, реально.

0: Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: зараза, брось.
1: Александр Дюмин на шансоне. Далее послушаем участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Григория Лепса. Состоится этот праздник души 14 ноября в Лайф-арене. Ну, а чтобы оказаться...

оказаться поближе к артистам. Бронируйте билеты на танцпол. Вот уж действительно, где ожидается настоящее веселье для лиц старше 12 лет. Ну, а подробности на радиошансон.ру.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пару недель назад я рассказывал о том, что по цене подержанного Volkswagen Polo можно стать обладателем Land Rover Defender, принадлежащего британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему легендарного Джеймса Бонда. На днях на одном из аукционов США появилась еще одна жемчужина с историей по весьма сходной цене. В 1984 году Майкл Джексон вместе со своими братьями и сестрами подарил любимой маме Кэтрин шикарный длиннобазный седан Rolls-Royce Silver Spur бежевого цвета. Мама автомобиль любила, но в 1999 году продала. В карточке аукционного лота говорится, что все, включая светлый салон, находится в идеальном состоянии, а на одометре значится пробег в 118 тысяч километров. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в исторической ценности машины, к лоту прикладывается его первый номерной знак с буквами BWLYM, что расшифровывается и переводится с английского дословно как «потому что мы любим тебя, мама». В декабре 2025 года этот Rolls-Royce уже пытались пустить с молотка, но охотники за раритетами оказались неожиданно скупы. Ставка остановилась на отметке в 10,5 тысяч долларов или примерно 885 тысяч рублей по текущему курсу. Если вас не страшит последующая доставка и другие процедуры, можете попытать счастье и купить себе автомобиль, про который потом будете говорить, что такая есть только у вас и раньше была у мамы Майкла Джексона. Это самая историческая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот опять же, есть ли смысл кому-то что-то доказывать? Ведь красоту ее не скроешь, хорошую музыку слышно, а любовь просто чувствуешь. Вот пусть ваш сегодняшний день будет наполнен любовью, красотой и музыкой, конечно, хорошей. На радио «Шансон» у нас другой и нет. 11.51, точное столичное. Мы с вами переходим вместе в новый час на «Шансоне».

0: новости.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. На трассе Кола в Карелии обновят очередной участок асфальта. Дорожники приступили к работам по обновлению покрытия еще на двух участках федеральной трассы. На участке в 4 километра в Лоусском районе специалисты заменят верхний слой асфальта. Еще один участок расположен на подъезде к аэропорту Петрозаводск. При Онежском районе здесь покрытие обновят на всем протяжении дороги, с нулевого по 5 километр. На время ремонта движения на отдельных участках будет ограничено. Автомобили пропустят по одной полосе в реверсивном или одностороннем режиме. В отдельные периоды движения будут полностью перекрывать. Местные власти ведут приемку работ по благоустройству. 15 сентября специалисты администрации проверили, как прошел ремонт проезда на улице Дружбы. В результате работы приняли, но с небольшими замечаниями по благоустройству. Подрядчик обязуется устранить выявленные недочеты. Кроме того, первый заместитель главы округа совместно с профильным специалистом управления городского коммунального хозяйства администрации проверили работы по отсыпке участка на улице Летняя. Здесь все было принято без замечаний. Часть дороги в Костомукше перекроют. Водители города предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 16 по 30 сентября. На этот период будет временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. Это связано с проведением работ по технологическому присоединению объекта к сети водоснабжения и линии электросвязи. Водители просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Городской суд восстановил в должности продавца в Костомукше. Работодатель уволил сотрудницу за хищение денежных средств. Однако суд признал это действие незаконным из-за грубых нарушений процедуры увольнения и отсутствия доказательств вины. Костомукшанка работала продавцом в обществе с ограниченной ответственностью. В марте работодатель составил акт о выявлении хищения на сумму более 100 тысяч рублей и на следующий день подписал приказ об увольнении сотрудника. Работница отказалась подписывать приказ, затем обратилась в правоохранительные органы. Суд установил, что женщину уволили без каких-либо доказательств ее вины и с нарушением порядка. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, вечером дождь, ветер южный, 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

наша с вами никакой тишины не предполагается. Вы на волнах самого душевного радио. Радио «Шансон» будет в ближайшем часе много музыки хорошей. В ближайшие минуты мы с вами послушаем «Виа Волга, Волга». Сергей Трофимов также будет. Ну а прямо сейчас Михаил Шелик на «Шансоне». История под названием «Королева бала». Я приветствую всех королей и королев. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе ближайшие несколько часов. Желаю вам отличного, позитивного настроя на этот день.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

открытая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душе.

Ох, сколько дождливых этюдов и пассажей готовит нам с вами предстоящая осень. И чтобы подарить несколько солнечных, ярких, теплых, а главное, красивых дней, мы предлагаем вам отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Это в Турции, для лиц старше 12 лет. А выступать кто будет? Ох, Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, множество других артистов. Отправляемся с вами по волнам любимых песен вместе в компании самого душевного радио, радио «Шансон» и, конечно, любимых ведущих. Да-да, они тоже будут. Ну, а морскую тематику продолжает «Виа Волга-Волга. Поручни любви».

эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: столице. Бутырка порадует поклонников своим выступлением уже 26 сентября в субботу. Концерт этот 18+. Ну а эфир шансона далее продолжает композиция, которая сейчас занимает лидирующее место в хит-параде «Радио Шансон». Это песня «Последний полет» в исполнении Михаила Шафутинского. Я напомню, что проголосовать за любимого артиста очень просто. Заходите на наш официальный сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся песни. Голос каждого из вас может изменить позиции участников уже в ближайшую пятницу, так что голосуйте.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: говори, я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. И

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 38 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

метелей нам с вами пока еще далековато. На этой неделе воздух прогревается выше климатической нормы. И это хорошо. В столице не ожидается заморозков. А что касается музыки, этот час у нас с вами на шансоне зафиналит Руслан Алихно, но прежде будет Тамара Кутидзе. В столице 12:51. Всем хорошего дня!

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Две волны гриппа ожидаются в России в новом эпидсезоне. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале-марте. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. По его словам, российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции. Ранее стало известно, что в стране уже начался подъем гриппа и ОРВИ. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. Россияне стали реже брать автокредиты. В августе было оформлено около 101 тысячи таких займов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с июлем выдача автокредитов выросла примерно на 4%. Больше всего их оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают снижение спроса с высокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Больше всего технического винограда, который используется для производства вина, в этом году соберут в Краснодарском крае. В Роскачестве отметили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Убрано свыше 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема урожая в стране. Эксперты отмечают, что производители добились серьезных успехов, качество кубанских вин улучшилось. Окончательные итоги урожая подведут в ноябре. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что интерес россиян к подобным турам стал особенно заметен после пандемии. С тех пор количество пассажиров стабильно растет. Экспедиционные круизы отличаются от классических маршрутов форматом путешествия, позволяя организовывать высадки в местах, недоступных для крупных лайнеров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Когда есть лишний повод обнять друг друга, это прекрасно. Сегодня у нас с вами 16 сентября, и, между прочим, это день работающих родителей. Конечно, всегда непросто совмещать работу и семью, но не забывайте и о себе тоже заботиться, потому что отдых, личное время – это очень-очень важно для нас с вами, для работающих родителей. Найдите время в своем плотном графике для чашки чая, кофе и, конечно, музыки на радио «Шансон», и тогда ваша нервная система скажет вам спасибо. С вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Будьте здоровы и счастливы!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

когда вот так вот все красиво, романтично, звезды падают, влюбленность некая присутствует. Вот именно тогда большинство пар решают таки заключить брачный союз. Но не всегда, милые дамы, готовы взять фамилию супруга. А как выяснилось, это, оказывается, очень важный момент. По статистике, вот новость такая у нас прилетела. В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. К такому заключению пришел Институт исследований семьи. Кроме того, в таких браках расставание происходит не только чаще, но еще и на 30% раньше. Так что, милые дамы, ну и мужчин, конечно, тоже есть о чем задуматься. У нас далее в эфире Иван Кучин будет чуть позже, Евгений Кемеровский также, но прямо сейчас Олеся Судзиловская. Сыграем Шуберта.

0: Радио «Шансон Костомуша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: прислонившись по ветру стоя,
1: и листву
0: так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Наши дорогие сердцу артисты, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», Ирина Круг только что, а далее Стас Михайлов на шансоне. Если вам уже есть 12 лет, приходите и вы, мы с радостью ждем всех 14 ноября в столичной лайф-арене. Несколько часов любимой музыки – это заряд на целый год вперед. До следующего «Разгуляя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Осень. То самое время года, когда всего вот этого хочется. Шелк волос, крепкие объятия. И я искренне желаю вам, чтобы все это и случилось, чтобы вы непременно нашли свою любовь, если этого не произошло, в отличие от любови чужой, о которой поет Сергей Любавин. А далее у нас в эфире группа тоже такая осенняя, навевающая. Сентябрь. Ну, они вот исполнят нам с вами про весну.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам в преддверии выборов в Госдуму сегодня в 18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что Кремль пока не определился, в каком формате глава государства проголосует на предстоящих выборах. При этом Песков напомнил, что в предыдущие годы Путин пользовался онлайн-голосованием. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Минэкономразвитие предложило уравнять комиссии на маркетплейсах. Такой проект подготовило ведомство, пишет ТАСС. Согласно документу, онлайн-площадкам запретят устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных за аналогичные товары. Также министерство хочет обязать онлайн-площадки проверять карточки товаров до их размещения и после. По итогам инспекции оператор не допустит просмотра карточек, содержащих информацию, нарушающую установленные требования. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, ясно, без осадков. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: для многих.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг. В Крестах начинаются работы по приспособлению бывших корпусов под крупный общественно-культурный и деловой комплекс. По проекту там появятся территории для творчества, образования, деловой активности, гастрономические проекты, гостиничная инфраструктура, музей и рекреационные объекты. Вот что будет. Такие новости. Именно так называется следующая композиция, которая прозвучит далее в исполнении Михаила Бублика на шансоне. С вами Ирина Сотникова. Я приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Желаю вам хорошего дня.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки.

0: Ситуации с адресами бывают разные. В Китае, вот, например, бригада строителей тоже перепутала адрес, разрушила не ту квартиру. Подрядчик получил заказ на демонтаж квартиры с таким же номером, но на другом этаже. И вот, поднявшись туда, строители нашли ключ под ковриком у двери, решили, что находится вот по нужному адресу. Удивление жильцов, конечно, предела не было, когда они вернулись домой. Что ж, возвращаемся к музыке. У нас на шансоне Любовь Успенская «Горький вкус бузины».
1: От

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: тобой не будет никогда.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Его чудесный тембр нас манит. Алексей Брянцев на волнах осеннего шансона. Продолжит эфир Виктор Королев. Пламенный привет передает нам своим подписчикам в телеграм-канале, а также всем садоводам. Пишет, что насадоводился в выходные, надо бы отдохнуть и к студии возвращаться. Мы всегда с нетерпением ждем новинок в исполнении маэстро. И вот сейчас на шансоне прозвучит одна из них, песня под названием «Растопи лед». Музыки много, шансон один.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Денис Майданов возвращается домой. Пожалуй, возьму я с него пример. Передам эфир в заботливые руки Юлии Степановой. Ну, а также напоминаю, что вам также пора брать в руки телефоны, отправлять сообщения в программу «Только для вас» на единый номер +7 909 955 103 0. Написать можно нам мессенджер «Макс». Во все доступные мессенджеры пишите. СМС-сообщения также отправляйте. И не забывайте подписываться. В следующем часе начнется программа. Ну, а я, Ирина Сотникова, желаю вам отличного настроя.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Приветствую всех, кто сейчас с нами на 105.5. Друзья, всем доброго продолжения этого дня, этой среды. Хотелось бы, чтобы среда отметилась в календаре и бодрым настроем, и ритмичной музыкой. Ну и чтобы немного отвлечь вас от осенней хандры, которая вдруг вас уже в эти минуты накрывает, предлагаю в нашей компании подзарядиться позитивом, тем более, что прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Я Катя Бажова, всем здравствуйте.

0: просто шутка.
1: Никаких шуток, друзья мои, на полном серьезе. Готова сообщить вам наши волшебные цифры, те самые, написав на которые, набрав которые, вы можете на весь город озвучить ваши приветы, ваши пожелания, ваши добрые мысли и добрые слова, которые сейчас у вас на душе. Плюс 7 900 457 47 00. Именно это наш номер телефона для ваших смс-посланий, для посланий в мессенджер Макс, для звонков. Пишите нам, телеграфируйте всячески, а я готова в наш местный час Костомукский с 15 до 16 озвучивать все ваши приятности, все ваши поводы озвучивать, конечно же, и поздравлять ваших родных и близких людей с их важными и нужными и ценными датами. Не забывайте, друзья, что у нас есть группа ВКонтакте Костомукша Медиа, туда тоже можно писать.

0: «Дорогой мой человек».
1: Уверена, друзья, что наших сегодняшних именинников, вопреки картинке за окном, сегодня в душе светит солнце, настроение на высоте, и мы будем поднимать это самое настроение еще выше с помощью ваших, конечно же, посланий в наш эфирный час. На плюс 7 900 457 47 00 можете писать свои заявки, а я буду до конца этого эфирного часа их с удовольствием озвучивать. И первое поздравление именинницам этого дня летит от коллектива шоу-группы «Армагеддон» сегодня. Две участницы коллектива, Елизавета и Александра, отмечают свой день рождения. Лиза, Саша, принимайте поздравления от ваших друзей, от вашего наставника, от Натальи Владимировны. Пусть все ваши желания исполняются, возможности будут безграничными. Желают вам, ваши друзья, чтобы жизнь была полна ярких красок, незабываемых впечатлений, но эмоции пусть всегда будут приятными и искренними.

с этим результатом. Вы, безусловно, это был очень удачный дебют, и вы достойны большего. Я думаю, что в следующие года победа непременно будет в ваших руках.

А мы, друзья, готовы искупать следующих наших слушателей в пламенных речах и в приятных словах. На этот раз полетят поздравления в адрес участников конкурса на лучший ягодный пирог. Этот конкурс проходил в минувшие выходные на фестивале застольной песни «Припеваючий на бис». Впервые, кстати, такой конкурс прошел в нашем городе. И Центр культурного развития «Среда», во-первых, хочет объявить победителей, но и, во-вторых, поздравить, конечно же, победителей с их наградами. Третье место у Софьи Корневой. Она испекла вкуснейший пирог с морожкой и брусникой. Елена Богданова получила серебро конкурса и со своим пирогом брусничным, пряничным. Ну и первое место завоевал целый коллектив, который старались и трудились над вкуснейшим пирогом. Это волонтеры епархии. Всех вас благодарят в Центре «Среда» за участие и очень надеются увидеться с вами на следующих городских мероприятиях.

Наши теплые приветы в эфире на радио «Шансон Костомыкша», к счастью, не заканчиваются. Еще один мы готовы озвучить такой коллективный привет в адрес волонтеров «Северстали», волонтеров «Карельского Акатыша», которые принимали активное участие в праздновании Дня города, а также на встрече ветеранов, садоводов и огородников. «Щедрой осени дары» был такой праздник в ДК, проходил на прошлой неделе. Так вот, Екатерина Евгеньевна попросила поблагодарить всех волонтеров, всех ребят, которые помогли организовать этот праздник для жителей серебряного возраста. Они угощали гостей чаем, угощали вниманием, что еще, пожалуй, более ценно. Но концертная программа, душевные беседы создали в итоге атмосферу тепла и уважения. Спасибо волонтерам за вашу отзывчивость, за ваши добрые сердца, пишет Екатерина Евгеньевна.

растворялись, как птицы в небе, и просыпались.

0: Погоня за звездами.
1: Но если уж говорить, друзья, о планах на завтра, давайте все-таки при планировании ориентироваться на те прогнозы, которые формируют для нас с вами наши любимые астрологи. И будем надеяться, что приятных событий в новом дне будет все-таки больше. Итак, давайте к деталям. Овны, четверг подойдет для дел, которые давно ждут решительного шага от вас на работе. Лучше не распыляйтесь. Один закрытый вопрос принесет больше удовлетворения, чем 5 начатых одновременно, но не закончит. Тельцы, с покупками вам стоит не торопиться завтра, особенно если вещь внезапно окажется жизненно необходимой. В рабочих вопросах пригодится спокойствие, чужая спешка не должна становиться вашей проблемой. Близнецы, неожиданное сообщение или разговор завтра будут способны изменить ваши планы. Важная информация может прийти между делом, поэтому полезно не отмахиваться от случайных предложений. Раки, рабочие задачи будут требовать внимания к мелочам, зато результат окажется заметнее, чем ожидалось. Вечером вам будет приятно провести время с человеком, рядом с которым не нужно изображать бурную деятельность. Львы, для вас четверг окажется очень инициативным. Если у вас есть идея, самое время завтра ее озвучить. И не исключено, что предложение встретит больше интереса, чем вы думали. Девы, придется вернуться вам завтра к вопросу, который вы считали решенным, и кое-что все-таки в нем перепроверить. Это может немного раздражать вас, зато поможет избежать лишних хлопот позже. В финансовых делах разумнее придерживаться заранее намеченного бюджета, предупреждают астрологи. Весы, ваши планы могут слегка меняться из-за чьего-то решения, и первое желание все отменить лучше оставить-ка вам при себе, дорогие весы. Вообще день будет благоприятным для переговоров, для согласования и спокойного поиска компромисса во всем, чего бы это ни касалось. Скорпионы, вам будет легко завтра заметить то, что другие из вида упускают. Это пригодится вам и на работе, особенно при проверке документов, и в личной жизни. Стрельцы, неожиданное предложение завтра может заставить вас скорректировать свои планы, причем перемены окажутся очень кстати. Кстати, отличный день, который подойдет для поездок, для новых знакомств и для любых задач, где требуется смелость. Козероги, старую рабочую ошибку или недоговоренность вам удастся исправить без серьезных последствий в четверг. Финансовые вопросы лучше решать без эмоций завтра и без спонтанных покупок. Водолеи, четверг может начаться довольно буднично, но ближе к вечеру у вас появится интересная новость или какое-то приглашение. В общении будьте внимательны к деталям, не все собеседники будут выражаться однозначно. Рыбы, в вашей жизни неожиданная идея может появиться, которая окажется полезнее тщательно продуманного плана. На работе оставьте немного пространства для импровизации, не расстраивайтесь, если все пойдет не по расписанию. Ну а в личном теплый разговор поможет вернуть вам хорошее настроение.

В наш эфир, друзья, всегда Огонька добавляет ваши заявки. Это могут быть ведь не только поздравления, приветы, какие-то поводы важные. Это могут быть просто пожелания хорошей, классной музыки, которую мы для вас с удовольствием поставим. И вот у нас очередная заявочка прилетела на наш мобильный номер +7 900 457 47 00, и мы с удовольствием эту заявку выполним прямо сейчас. Алекс Лим и Игорь Крутой специально для нашей слушательницы. Ну и вам, конечно же, вместе с песней хочется отправить пожелания радости, приятных сюрпризов подобному этому и море поводов для улыбки сегодня, конечно же.

Ну а мне, друзья, хочется рассказать вам о том, что же ждет нас с вами завтра и какая погода приедет железнодорожным, ну или не совсем железнодорожным, воздушным, скорее, составом в наш городок. Друзья, ну на самом деле разное нас с вами ждет завтра ощущение, и придется и помокнуть, и солнышку порадоваться, в общем, все прелести ожидают нас. И при этом сразу скажу, что в отличие от предыдущих двух ночей, нас с вами ждет очень теплая ночь, плюс 12 градусов сегодня обещают нам синоптики ночью. Но при этом будет сыро, будет пасмурно, дождь на протяжении всей ночи и завтрашнего утра до обеда примерно будет он продолжаться. После обеда синоптики рисуют уже переменную облачность, даже солнце будет выглядывать, судя по прогнозу, будем надеяться, так и будет. Южный теплый ветер нас с вами ждет, 5-9 метров в секунду в течение дня, и к вечеру вновь небольшие осадки возможны, но уже не такая сырость, как будет с утра. Поэтому, друзья, зонтики берем, а обувь непромокаемую надеваем, и в целом заряжаемся хорошим настроением, а если нужно будет высохнуть и подзарядиться, друзья, прямиком на 105.5, у нас всегда для вас теплая музыка.

А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: все путем.
1: Традиционный анонс, друзья мои, в продолжении этого часа. Сегодня расскажу вам о событии, которое состоится уже в предстоящую пятницу. И впервые такое событие пройдет в нашем городе. Весьма интересно, я сразу скажу, поэтому, если есть возможность его посетить, обязательно воспользуйтесь ею. Тема звучит так, этого события. Как научиться слышать классическую музыку и почему сегодня ей приходится бороться за наше внимание. Друзья, уже в эту пятницу в центре «Среда» пройдет лекция музыковеда и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Лекция будет называться «5 миллисекунд классической музыки». Согласитесь, название уже завораживает. Добавлю, что Ярослав Тимофеев – это ведущий концертов Московской филармонии. Еще он один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Благодаря его лекции слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней, узнают, как менялось восприятие звука человеком, почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классику. Состоится лекция в центре «Среда» на улице Надежды 5, вход абсолютно свободный для всех желающих, никаких ограничений, помимо возрастных 12+. Начало лекции в 17 часов, еще раз подчеркну, 18 сентября, это пятница. Еще добавлю, что лекция будет проходить в рамках программы «Северные театральные сезоны», которую благотворительный фонд «Доброта Севера» реализует при поддержке компании «Северсталь».

Друзья, ну а нам с вами все-таки предстоит уже сейчас потихонечку прощаться, но поверьте, ненадолго все это произойдет, уже завтра мы с вами вновь встретимся, вновь будем обмениваться и классностями, и любезностями традиционно. От вас жду приветы, заявки, поздравления в эфир, но от меня масса хорошей музыки и позитива. Надеюсь, что поводы у вас точно будут, друзья. В общем, жду всех ровно в 15 часов на нашем с вами месте на 105.5. И я, Катя Бажова, отпускаю вас в продолжение этой среды. Кстати, экватор трудовой недели мы с вами уже преодолели.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов рынка. Так, в сентябре 2026 года по сравнению с прошлогодним средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч рублей соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 год он составил 10%, а в 2024 был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Больше всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост на 1,3%. Национальная система платежных карт внедрила сервис оплаты смарт-часами. Платежи проходят даже при отсутствии интернета. Об этом сообщила пресс-служба НСПК. Оплата доступна пользователям всех банков, подключенных к Мирпэй. Сейчас сервис поддерживает только несколько моделей умных часов. Для оплаты достаточно активировать экран гаджета поворотом запястья и поднести устройство к терминалу. Ситуация с нападением медведей на россиян в 2026 году не является аномальной. Ежегодно фиксируется более 30 таких случаев. А вот необычный всплеск нападений этих животных был в 2014 году 166 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. Отмечается, что такие инциденты кажутся масштабными из-за быстрого распространения видео и информации в соцсетях и интернете. В Челябинске создали йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий. Их увеличили в 10 раз. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, исследователи повысили активность антиоксидантов в продукте до 84%. Йогурт способен эффективнее поддерживать состояние кишечной микрофлоры, а также способствовать укреплению иммунитета и защите клеток от окислительного стресса.

если эта девчонка живет в какой-нибудь сталинской пятиэтажке в центре Москвы, ничего, можно постоять под дождем и даже, в общем-то, не одни сутки. А группа «Бумер» как бы не накликала нам дождь, и пока солнечный день продолжается вместе с песнями «Радио Шансон», будем радоваться хорошей погоде, хорошему настроению, искренне вам его желаю. У микрофона Юлия Степанова. Держим равнение на лучшее вместе с участником их «Разгуляй-2026» Евгением Григорьевым.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

если песню можно поставить сначала, то в жизни вернуть какую-то замечательную минуту бывает очень сложно. Слушаем радио «Шансон», песни, которые есть только здесь. Александр Дюмин только что в эфире. Скоро услышим Михаила Шафутинского. Фотокарточка Ивана Кучина появится в эфире скоро. Прямо сейчас Александр Маршал обещает нам мажорную песню. В середине часа не пропустите программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин расскажет об авто и об авто на автопилоте.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.

но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за...

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Принять все современные технологии в автомобилях у меня пока не получается. Доверить свою безопасность ассистентам, автопилотам и прочему, как бы хороши они ни были, я не могу. Но бывает и по-другому. Пока Илон Маск мечтает о скором покорении Марса, некоторые американские автовладельцы не прочь вздремнуть за рулем Тесла прямо на оживленных магистралях. Озаботился этой проблемой конгрессмен с типичными англосаксонскими именем и фамилией Раджа Кришнамурти. Политик отправил письмо министру транспорта Шону Даффи с простым вопросом. А не слишком ли легко обвести вокруг пальца умную систему контроля внимания? Ведь чтобы обмануть электронное око Теслы и погрузиться в царство Морфея, достаточно надеть темные очки, кепку или просто заклеить салонную камеру. Кришнамурти призвал ведомство проверить, а не формирует ли навязчивая реклама автогиганта ложное ощущение, будто машина способна подменить человека. К слову, у специалистов министерства работа и так не в проворот. Они уже изучают 3 миллиона дорожных происшествий, в которых так или иначе приняли участие автопилоты. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Сергей Есенин, Сергей Любавин. Прощание с Эсидорой в эфире радио «Шансон». Испить всю чашу удовольствия от выступлений любимых артистов на фестивале «Бархатный шансон» можно будет с 24 по 30 октября. Сергей Любавин в числе участников фестиваля. Это великолепие состоится в Турции на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Евгений Григорьев и многие другие будут выступать для тех, кто примкнет к рядам нашим бархатно-шансоновским. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Присоединяйтесь для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Приезжайте в Москву на денечек, чтобы провести несколько часов под любимые песни, да, с огонечком. Владимир Ждамиров, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Мы встречаемся 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные и самые привлекательные со всех сторон билеты на танцпол. Находясь там, каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. И уж всенародная танцплощадка, так она должна быть. Значит, будем плясать, подпевать любимым артистам. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Евгений Григорьев, Воровайки, Чепик, Холла и многие другие. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Ну и напоминаю, что в следующем часе начнется вечернее шоу «Городские встречи». Ждем Романа Шахова.
1: Радио Шансон.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Напомню, 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В России заработает ИИ-система для поиска мест скопления рыбы. Об этом в мессенджере Макс сообщила пресс-служба Росрыболовства. Речь идет о сервисе Лоция, цифровой системе карт, среды и прогнозов. Новая разработка объединяет спутниковые и океаногеографические данные, в том числе температуру, соленость воды, течение и другие параметры. Это позволит рыбам, рыбакам быстрее находить более перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку. Тем временем 48% россиян несколько раз советовались с искусственным интеллектом перед покупками. Еще четверть делает это регулярно. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрошенные считают, что ИИ полезен в сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. Чаще всего с помощью нейросетей выбирают электронику и бытовую технику, а также подарки для близких, одежду и обувь. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», пишет «Москва-24». На выбор предлагается два варианта – в честь Ильи Репина и связанные с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Напомню, накануне мэр Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: сегодняшнице класки помидорихи.
1: В начале часа меломанам комплимент, что украшает наш ассортимент. Дорогие друзья, 17.05 в Москве, здесь радио «Шансон», шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Клавка помидориха, можно я сегодня буду клавка помидориха?
1: Друзья, у нас, кроме Клавки, этим вечером будет гость, человек фантастических способностей, на мой взгляд, потому что он берется помочь нам с ЖКХ. Оказывается, волшебники существуют, Юля. Вот мы увидим такого человека со сверхспособностями в 7 вечера, друзья. Смотрите, слушайте, не пропускайте здесь в эфире «Городских встреч».
2: Гости ты не будешь называть?
1: Нет, зачем? Пусть люди предвкушают.
2: Интригу повесил.
1: Конечно.
2: Ну ладно, ладно.
1: Вот, но не будет интриги, расскажу, о чем мы сегодня будем в ожидании гостя разговаривать. Дело в том, что свыше четверти опрошенных россиян не отказываются от путешествий даже в случае финансовых трудностей. Об этом говорится в исследовании, которым делится ТАСС.
2: Несмотря на необходимость экономить, значительная часть аудитории сохраняет привычку путешествовать. Вот какие упорные. 27% россиян заявили, что не откладывают поездки даже при финансовых сложностях. Еще 39% сообщили, что летом этого года вообще не ограничивали себя путешествиях.
1: Uh-huh. Изменились ли ваши маршруты путешествий, их продолжительность в последнее время, где любите бывать больше всего? Напишите номер, напомним, плюс 7-909-955-103-0.
2: Uh-huh. Ну вот мне маршрут, так сказать, путешествие предлагает нам группа Лесоповал, Ром, да?
1: Потрясающая группа Михаила Танича. Уверен, у вас уже рука обтянулась. Справедливо прибавить громкость приемника, который вещает радио «Шансон».
3: Думал я, куда я тороплюсь, вот немножко погуляю и женюсь. Говорил себе, не дергайся, постой, да с постоями остался холостой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Пишите, рассказывайте свои истории, сообщения. Не забывайте подписывать.
1: Сообщения уже приходят на радио «Шансон», пишет Оксана из Каширы. В июне на двух машинах ездили в Дагестан. Незабываемо. Теплое Каспийское море, древний город Дербент, старинные крепости и Сулакский каньон. Вот это действительно смелое путешествие. Но это еще, по-моему, до бензина.
0: Да, я не знаю.
1: Я знаю.
0: Есть несколько статистических данных, друзья. 27% россиян заявили, что не откладывают поездки даже при финансовых сложностях. 39% сообщили, что этим летом вообще не ограничивали себя в путешествиях. Ну и согласно данным исследования, только каждый пятый респондент полностью готов отказаться от поездок, если денег на отдых становится меньше.
1: А вот Наташа пишет, она наша постоянная слушательница. Друзья, опять тема «Мимо меня». Ну что значит «мимо»? Раз вы с нами, значит не «мимо». 100 лет никуда не ездила, кроме дачи, а теперь и дачи нет. Зато остались кошки, которых не оставить. Ох, как я вас понимаю, Наталья. А путешествия пока что только в мечтах, хотя мечты иногда сбываются. Успокаиваю себя этим. Знаете, путешествия бывают иногда очень странные. У меня вот знакомый в другой город едет с котом посидеть на целый месяц. Так что, знаете, если путешествие свыше запланировано, оно вас догонит, Наталья.
0: Расскажите, с кем вы, может быть, с котом, может быть, с кем-то еще ездите?
1: Может быть, без кота.
0: Да, нам очень интересно. Сообщения свои можно подписывать здесь, в эфире «Радио Шансон».

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ему всегда мы рукоплещем смело. Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, здесь городские встречи с элементами...
1: Роман Шахов.
0: Да, итак, что у нас есть из сообщений? Давайте посмотрим.
1: Борис пишет: «Здравствуйте, мы в июле ездили на неделю в Беларусь, далее в Брест. По пути в Брест заехали в 4 замка, фотографии прилагаются прекрасно. Они все относительно недалеко от трассы. Посмотреть замки определенно стоит», считает Борис из Пскова. Оксана продолжает тему. Оксана из Каширы: «У моей дочери собака московская, сторожевая. Очень приятно. Чемпион России. Ой, вдвойне приятно. Объехали полстраны с ним по выставкам, были в Беларуси. Тяжеловато снять гостиницу с таким пёселем. 70 килограмм веса. Ух ты. А так все нормально, Оксана, Кашира. Ничего себе пёсель, да».
0: Готовность менять формат отдыха зависит от региона. Более простое жилье чаще выбирают жители центрального, южного и северо-западного федерального округов. Ну, что скажешь по этому поводу?
1: Ничего не поняла. Я про пёселя, понимаешь?
0: Простое жилье выбирают жители центрального, южного, ага, и северо-западного федерального округов. Видимо...
1: Слушай, это практичные люди.
0: Да, если кто-то живет в другом, хочется чего-то иного.
1: Ну, роскошный отдых, кстати, любят далеко не все. А так, чтобы вот в целом не грустить... Можно выбрать жилье и попроще, зато поехать посмотреть новые места.

0: Дамы и господа, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон».
1: Достучаться к нам можно, написав на номер плюс 7-909-955-1030.
0: Да, достучалась пока вот статистика. Значит, в округах центральный, южный, северо-западный, а также на Северном Кавказе заметнее спрос на короткие путешествия.
1: Вот. Ну чего, там и так хорошо, просто чуть-чуть меняешь местоположение. Да.
0: При этом жители Сибири или Дальнего Востока чаще допускают полный отказ от поездок, так ответили 29% респондентов из этих округов против, 18% в остальных регионах.
1: Ну, тут что сказать. Ром, ты был вот на Дальнем Востоке?
0: Не был.
1: И я не был.
0: Интересно, на Дальнем
1: далеко
0: Востоке.
1: Далеко очень.
0: Ну, действительно. Вот
1: дорого, далеко.
0: У меня приятель, мой хороший друг, Алексей Романович, сейчас в Самарканде присылал фотографию очень красиво. Вот, понимаешь, путешествует.
1: А я в Ташкенте была. Да. Мне, правда, было всего 12 лет.
0: А вот он сейчас. Да, Леша, привет. Друзья, что думаете вы по нашей сегодняшней теме? Изменились ли ваши маршруты путешествий, их продолжительность как раз в последнее время? Где любите бывать, где порекомендуете бывать? Напишите, расскажите.
1: Здесь шоу «Городские встречи», и ждем ваше сообщение на номер плюс 7-909-955-103-0. Николай Шумков у нас написал, но сообщение очень такое длительное, большое, то есть хотел сказать, а мы не успеем. Значит, в следующем выходе, Николай, непременно уделим вам внимание.
2: «Городские встречи» на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
8: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вика Ветер на радио Шансон.
1: Девки, гуляем! Ромка с нами пойдет.
0: Гуляем просто так, дорогие друзья. Но надо сказать, что песня новая. Песня у нас
1: премьера.
0: Сегодня действительно звучит. Вы ее, я уверен, распробуете, полюбите и будете подпевать, заказывать в программах.
1: За Волгу к цыганам!
0: Да, в общем, как-то так. Я, по крайней мере, желаю этому произведению большой народной любви. Но сейчас к вашим сообщениям.
1: Девки, про путешествие. Так, ладно. Здравствуйте, радио Шансон. Рекомендую посетить Асафовы острова, Ивановская область, город Юрьевец. При возможности, конечно. Николай Шунков написал, мы побывали в деревнях, где нет ни электричества, ни интернета, ни сотовой связи. А самое главное, туда нельзя доехать даже на Урале. И живут люди, не сдаются, держатся за счет крупно-рогатого скота. Мы привезли оттуда несколько сюжетов для читинского телевидения. Вот это было настоящее путешествие. Но придет время, начну покорять города, села по доброй воле, а не в командировке, без камеры и штатива. Удачи вам в этом. Это путешествовать всегда интересно. Всегда.
0: Ой, друзья, что вы думаете по нашей теме? Изменились ли маршруты путешествий, их продолжительность в последнее время? Где любите бывать больше всего? Я вот в этом году как-то у меня сложилось из-за бензина. Пришлось планы менять, пришлось канистрами обзаводиться. Друзья, вот по крайней мере у меня пластиковые пахнут бензином, поэтому если выбираете железные или пластиковые, я советую железные.
1: У меня была канистра несколько лет назад, мне ее подарили. А я подумала, зачем мне канистра? И подарила ее соседу в доме. Вот, теперь не жалею, ладно.
0: Молодец.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: больше 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. На трассе Кулов-Карелия обновят очередной участок асфальта. Дорожники приступили к работам по обновлению покрытия еще на двух участках федеральной трассы. На участке в 4 километра в Ловском районе специалисты заменят верхний слой асфальта. Еще один участок расположен на подъезде к аэропорту Петрозаводск. В Прионежском районе здесь покрытие обновят на всем протяжении дороги, с нулевого по 5 километр. На время ремонта движения на отдельных участках будет ограничено. Автомобили пропустят по одной полосе в реверсивном или одностороннем режиме. В отдельные периоды движения будут полностью перекрыты. Местные власти ведут приемку работ по благоустройству. 15 сентября специалисты администрации проверили, как прошел ремонт проезда на улице Дружбы. В результате работы приняли, но с небольшими замечаниями по благоустройству. Подрядчик обязуется устранить выявленные незачеты. Кроме того, первый заместитель главы округа совместно с профильным специалистом управления городского коммунального хозяйства администрации проверили работы по отсыпке участка на улице Летняя. Здесь все было принято без замечаний. Часть дороги в Костомукше перекроют. Водители города предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 16 по 30 сентября. На этот период будет временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. Это связано с проведением работ по технологическому присоединению объекта к сети водоснабжения и линии электросвязи. Водители просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Городской суд восстановил в должности продавца в Костомукше. Работодатель уволил сотрудницу за хищение денежных средств, однако суд признал это действие незаконным из-за грубых нарушений процедуры увольнения и отсутствия доказательств вины. Костомукшанка работала продавцом в обществе с ограниченной ответственностью. В марте работодатель составил акт о выявлении хищения на сумму более 100 тысяч рублей и на следующий день подписал приказ об увольнении сотрудника. Работница отказалась подписывать приказ, затем обратилась в правоохранительные органы. Суд установил, что женщину уволили без каких-либо доказательств ее вины и с нарушением порядка. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, вечером дождь, ветер южный, 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Александр Новиков открыл новый час на радио «Шансон» 18.05. Здравствуйте, дамы и господа. Здесь вечернее шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: Надеемся, что благодаря такой музыке у вас не действительно комфортное, осеннее, романтичное. Да, ну, у нас есть, друзья, и темы для обсуждения. Кстати, через час у нас здесь будет в эфире гость, который поможет как-то вот сотрудничать, не теряя здоровья, с ЖКХ. Оказывается, есть такой метод. Сам еще не знаю как, но вот дождемся. Через час нам расскажут. Пока же мы спрашиваем вас, насколько изменились маршруты путешествий ваших близких, продолжительность этих маршрутов в последнее время, где любите бывать больше всего?
1: Как отдыхаете? Или отказались от отдыха, от путешествий каких-то? А если изменились действительно как-то обстоятельства и маршруты, пишите, где бываете. А пока нам... Василий продолжает присылать, рекламировать, значит, тут Асафовы острова на территории Юрьевецкого моря. Uh-huh. И здесь и чудесные фотографии, и видео. Так, жаль, что мы не можем показать их на радио, но верим, как говорится, и на слово, и верим увиденному. Много очень красивых мест в нашей стране, достойных посещения, и даже если не получается уехать за рубеж, ну, хотя бы в соседнюю область.
0: Ну, ты расскажешь свои, вот где ты любишь бывать? Потому что мы-то знаем коллектив вот для слушателей «Шансона».
1: Ну, так получается, так сложилось. Угу. И я бы сказала, что мне этот маршрут уже, знаешь, я бы его уже бы поменяла.
0: Все камеры тебя уже знают, да, видеонаблюдение.
1: Я королева автострад, да, ни одного штрафа. Я езжу в свой родной город Саратов, через Тамбовскую область, через город Мичуринск, который тоже мне не чужой. И это связано скорее с грустной стороной нашей жизни, потому что я теперь вот старшенькая в семье. Приходится навещать тех, кто уже в лучшем мире.
0: Но там красивые места. Все равно.
1: Там-то, да.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: ну, провести в лагере. Молодцы. Сколько успели?
1: Да. Напишите нам и расскажите, где этим летом побывали вы. Был ли это какой-то новый маршрут или по привычным местам ездили? Отказываете вы себе летом в путешествиях или, напротив, решили, а, что теперь, давайте.
0: Ну а что, может, просто как-то переформатировать отдых и все? Кстати, можно. При ухудшении финансовой ситуации, вот я выяснил, россияне прежде всего сокращают расходы на наиболее затратные виды отдыха. Но вот, понимаешь, если что-то не так затратно, то почему бы и нет?
1: Обращайтесь ко мне, я вам расскажу, как это сделать практически совсем не затратно.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Михаил Бублик только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, времечко бежит очень быстро и все ближе и ближе. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон», где Миша принимает участие.
1: Ой, можно ехать, вот не глядя, на фестивале «Михаил Бублик». Михаил Шуфутинский в этом году, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, он, кстати, споет нам дальше.
0: Тамара Кутидзе.
1: Тамара Кутидзе будет на фестивале.
0: Конечно. С 24 по 30 октября, дорогие друзья, для меломанов старше 12 лет, в подробности и билеты на
1: сайте... По последним данным 18.
0: 18, да, у нас просто здесь стоит еще 12, ладно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Заходите и приобретайте, успевайте, чтобы, в общем-то, запомнить все это на целый год.
1: По самым выгодным условиям. Для вас стараемся.
0: Да, ну и спасибо, что вы пишете тоже, стараетесь сообщения по нашей теме. Если вы вдруг только что присоединились, я напомню, изменились ли ваши маршруты путешествий, продолжительность маршрутов в последнее время, где любите бывать больше всего. Пишите, ну а прямо сейчас Евгений Григорьев.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пару недель назад я рассказывал о том, что по цене подержанного Volkswagen Polo можно стать обладателем Land Rover Defender, принадлежащего британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему легендарного Джеймса Бонда. На днях на одном из аукционов США появилась еще одна жемчужина с историей по весьма сходной цене. В 1984 году Майкл Джексон вместе со своими братьями и сестрами подарил любимой маме Кэтрин шикарный длиннобазный седан Rolls-Royce Silver Spur бежевого цвета. Мама автомобиль любила, но в 1999 году продала. В карточке аукционного лота говорится, что все, включая светлый салон, находится в идеальном состоянии, а на одометре значится пробег в 118 тысяч километров. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в исторической ценности машины, к лоту прикладывается его первый номерной знак с буквами BWLYM, что расшифровывается и переводится с английского дословно как «потому что мы любим тебя, мама». В декабре 2025 года этот Rolls-Royce уже пытались пустить с молотка, но охотники за раритетами оказались неожиданно скупы. Ставка остановилась на отметке в 10,5 тысяч долларов или примерно 885 тысяч рублей по текущему курсу. Если вас не страшит последующая доставка и другие процедуры, можете попытать счастье и купить себе автомобиль, про который потом будете говорить, что такая есть только у вас и раньше была у мамы Майкла Джексона. Это самая историческая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Игорь Словский только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, есть сообщение, которое пришло к нам от Алексея. Добрый вечер, «Шансон» и его слушатели. Да, очень хочется отдыхать всем, но временами не получается. Бывает много причин. Временами, как скажут цену, так подумаешь, что еще и не устал вроде, и пойду поработаю. Шутка. А еще родителей взрослые не оставить. Бывает и так. Сейчас я в таком состоянии. Набережные Челны на связи. Хорошего вам эфира. Алексей, спасибо вам за сообщение.
1: За честные, в принципе, взрослые сообщения. И я искренне желаю, чтобы когда-нибудь у вас с отдыхом сложилось так, как вы сами захотите.
0: Жители Сибири и Дальнего Востока, напомню, чаще допускают полный отказ от поездок. Вероятная причина – более высокая стоимость, сложность транспортной логистики. Вот короткая поездка не всегда позволяет существенно снизить общие расходы, если значительную часть бюджета занимает дорога. Вот когда короткий маршрут, тогда это вариант более приемлемый. С другой стороны, можно ведь поехать и отдыхом считать саму дорогу.
1: Можно же поехать на соседнюю станцию метро.
0: Можно.
1: А ты там ни разу не был. Впечатлений новых.
0: Или пойти пешком, ты имеешь в виду, да? Там совсем, может быть, километров 10.
1: Можно
0: столько
1: и так.
0: Всего увидишь.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 38 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
14: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
15: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
16: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
15: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
16: Танцпол подойдет?
15: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, непринявшая,

не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая слезами неба.

вечною, непрощенная, нелюбившая, несмущенная, недобившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба.

0: ты с Богом и с людьми будь человечною.
1: Радио Шансон.
2: Аромат черемухи да сирень душистый.

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». Человек с большим сердцем и талантом. Это городские встречи, и есть еще немного статистики. Около половины опрошенных россиян сообщили, что уменьшают число поездок за рубеж, путешествий в другие регионы России, поездок в санатории и глэмпинги. Вот глэмпинги — это что-то, не знаю точно, забыл, как называется.
1: Ну, это, как бы себе объяснить, это такой вот, ну, современный, культурный, я бы сказала, палаточный городок, но там, знаешь, такие палаточки со всеми удобствами. В общем, это не дешево, я бы сказала.
0: Примерно треть респондентов этим летом полностью исключили форматы из своих планов. То есть вообще отказались. Среди тех, кто отказался от поездок, 25% готовы снова рассмотреть путешествие, если узнают о более простом и бюджетном формате.
1: Ну, путешествуйте, дорогие радиослушатели. Новые впечатления нужны каждому. Говорят даже, что каждый месяц нужно видеть что-то новое, поэтому съездить на другую станцию метро — это тоже вариант. И увидеть что-то, чего ты до сих пор не видел.
0: Странно. Спасибо, спасибо за ваше сообщение. Чтобы ничего ненужного не увидеть в квитанциях ЖКХ, смотрите, слушайте эфир «Радио Шансон». У нас будет интересный спикер очень скоро.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда до

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы. Об этом президент заявил в обращении к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов 18-20 сентября. Глава государства призвал реализовать свое конституционное право принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. По словам Путина, результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права определять судьбу самостоятельно. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Как пишет «Коммерсант», с такой инициативой общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции и снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Главный артист России Стас Михайлов открыл новый час на радио «Шансон» в Москве, 19.06. Здравствуйте, друзья, это «Городские встречи». В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: И не только. Мы обещали интересного спикера. Все получилось, друзья. Встречайте, член Высшего совета ЛДПР, кандидат в депутаты Госдумы России, депутат Ульяновского законодательного собрания, радиоведущий Виктор Бут. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, вся страна. Слушатели радио «Шансон».
0: Очень приятно, что вы к нам пришли. Мы тут уже говорили, что что-то интересное узнаем из сферы ЖКХ. Много там чего происходит.
1: И как с ним бороться.
0: Болезненные проблемы. И вот, наверное, вы знаете какое-нибудь универсальное решение этой всероссийской проблемы.
1: Кто, если не вы?
0: Да. Как поет Стас Михайлов.
2: Кто, если не мы, будем решать это? Действительно, ЖКХ сложный такой комплекс всего. И мы с вами видим, что, во-первых, нуждается в серьезном внимании. Угу. У всех, во всех регионах есть вопросы. Не только к тем счетам, которые мы получаем по ЖКХ, ведь каждый год, как правило, они имеют тенденцию как на дрожжах расти.
0: Только в одну сторону.
2: Да. Во-вторых, не всегда качественно есть и предоставление услуг. Надо признать должное, что да, много было сделано правительством какие-то, понимаете, но в целом это, конечно, не работает. У нас нет системного подхода. А решить его, вот если мы будем продолжать пытаться его решить теми же заплаточками, пластырями, понимаете, мы не излечим. Здесь нужно не то, что там ампутировать ногу, видимо, вообще менять почти все тело, собирать по-новому, чтобы, во-первых, оно было эффективным, раз. Во-вторых, чтобы это отвечало тем, во-первых, желаниям и потребностям, которые есть у населения. А ведь от ЖКХ зависит все. Сейчас мы увидели, что ЖКХ – это не просто, знаете, там, вода, тепло, а это же также очень важная стратегическая, да, отрасль.
0: Безусловно.
2: Да. И здесь, и не только ее выживаемость там, в сложных условиях, но ее надежность и устойчивость, чтобы она могла, чтобы у нас
0: была ремонтопригодность быстрая.
2: А у нас как получается? Асфальт положили, давайте раскопаем, оказывается, забыли поменять теплотрассы. Только теплотрассы опять закопали, нужно, оказывается, что-то делать с водопроводными. А пока их закопают, пришли связисты, говорят, мы забыли кабель положить. Ну, ребята, надо как-то вот прекращать вот эти вот издевательства под населением.
1: Да, вот эта логистика, конечно, восхищает.
0: Да. В этом направлении что-то движется, вот вы тут, наверное, поближе там, знаете.
2: Ну, вот, наверное, все слушатели могут сказать, у всех, если мы сейчас даже скажем, пришлите свои, так сказать, жалобы, вопросы, придет, не знаю, наверное, у каждого есть как минимум 3, да, или зимой не вовремя что-то убирают, это и как убирают, кто убирает. Понятно, что здесь необходима комплексная реформа. Мы не можем просто так, знаете, сказать, ну давайте вот здесь что-то вот предложим. Не сработает. Почему? Во-первых, нужно вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: Так.
2: Я не говорю, чтобы это были все государственные предприятия, но за ЖКХ должен отвечать конкретный градоначальник. И все управляющие компании должны быть в его подчинении, вне зависимости от формы собственности. Раз. Надо навести порядок, чтобы управляющие компании не превращались в каких-то жуликов с необоснованными повышениями своих условий.
0: Ну да, да, да.
2: Когда идет борьба управляющих компаний, где-то очень много жалоб, подделали подписи, жильцы не согласны, управляющая компания не делает ничего.
0: Целый сериал.
2: Вы понимаете, я как депутат провожу прием, и у нас вопросы ЖКХ, это просто, можно сказать, львиная доля всех вопросов. Начиная от ремонта подъездов, начиная от ремонта крыши, крыша течет, вовремя не сделали, благоустройство не выполнено, дрова не скошена.
0: У нас сейчас от нашей крыши сигнал пришел, необходимо сделать небольшой перерывчик, но потом продолжим. Оставайтесь в компании «Шансона».
3: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: близко.
1: Дорогие друзья, этим вечером в эфире радио «Шансон» с нами слушает потрясающую жанровую музыку член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. А мы интересуемся, что же нового, что же вот такого светлого ожидает нас в жизни ЖКХ. Поняли, что вот государство, возможно, вмешается вот в эту структуру. По крайней мере, вот Виктор об этом уже кое-что нам сказал.
2: Да, тут такая хорошая песня была, и опять про ЖКХ. Знаете, внутри
3: ой, эти три волшебные буквы.
2: Да, оборвалось упало. Конечно. Uh-huh. Смотрите, нужно, во-первых, и отдельное министерство ЖКХ сделать. У нас сети, это и водопровод, и теплотрассы. Постоянно мы видим, что-то где-то рвется, что-то где-то подрядчики напортачили. В общем, кого-то тут ловят, сажают. Но не помогает. Да? Нужно действительно сделать так, чтобы, как мы с вами говорили, все структуры ЖКХ работали как единый комплекс, чтобы они могли снизить цены на эти все услуги.
1: Такое возможно? Прям?
2: Возможно, если все оптимизировать, если посмотреть, сделать, проанализировать. Сейчас же есть искусственный интеллект, и возможность создать электронный двойник этой отрасли.
1: То есть мы от советского наследия прям к искусственному интеллекту?
2: Но смотрите, мы не решим проблему. Во-первых, нам нужно понять, что ЖКХ это вот

0: Москва, например, Санкт-Петербург к этому идет. Но в целом, чем дальше от МКАДа, тем грустнее, да, по ЖКХ.
1: О, да.
0: Потому что сколько у нас еще людей нуждается в переселении с этого, со старого фонда, да. А ведь это все взаимосвязано, что греха таить, даже новые ЖК, люди жалуются.
2: Вот, качество воды.
0: Качество воды, как там было все это построено, отсутствие благоустройства территории, какой бардак на стоянках, понимаете? А если мы это отдали на откуп девелоперам, застройщикам, частным управляющим компаниям, ну, они же частники, у них в голове одно, он должен заработать. Понимаете? А это услуга, это то, что делает жизнь всех комфортной. Мы не можем дать возможность кому-то зарабатывать. Где-то, конечно, есть честные компании управляющие, к ним нет претензий. Но есть и те, которые просто как жулики собирают деньги и вообще ничего не делают. А потом они банкротятся, потом приходит другая компания, начинает также собирать эти деньги и на лифт, и на капремонт, еще куда-то. Да, понятно, что государство старается регулировать, но регулированием здесь не поможешь. Нужно починить и сделать ЖКХ, чтобы там был порядок и дисциплина, как в армии.
2: Министерство требуется.
0: Да, вот про это мы и говорим. Потому что, смотрите, помимо замены, во-первых, всех сетей, вопрос очень серьезный, качество воды. Почему? Качество воды – это здоровье всех нас. Качество переработки канализационных всех сточных вод, да?
2: Да.
0: Это тоже забота о природе. Мы еще с Волгой не разобрались, потому что до сих пор еще где-то кто-то сливает.
2: А вот мы как раз, Виктор, с Волги, да,
0: мы переживаем. И мы переживаем, понимаете? Да, много сделано. Конечно, государство работает и есть национальная программа «Чистые реки», но тем не менее, видите, это все разрознено. А когда будет это все под одним контролем операционным, когда все планы будут согласовывать, где, когда мы что меняем, что делаем, ну и, конечно, надо уходить от этой дикости, когда у нас до сих пор еще по месяцу отключают горячую воду.
2: Ой.
0: Но давайте решим хотя бы на это время, пусть бойлер какой-то
2: сейчас
0: будет.
2: Сейчас мы немножко отключим себя сами, чтобы нас потом не отключали принудительно. Друзья, оставайтесь в компании «Радио Шансон». Скоро мы вернемся и продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон».

0: Дорогие друзья, чтобы с подругами не обсуждать тарифы ЖКХ, чтобы не переживать, смотрите и слушайте эфир «Радио Шансон». Этим вечером в городских встречах член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. И уже поговорили мы о важной роли государства в вопросе ЖКХ, в вопросе контроля. Надеемся, что так оно и случится. По крайней мере, мы желаем, Виктор, чтобы вот, если у вас получится, мы будем только за, чтобы государство наконец-то...
1: регулировало
0: эту отрасль.
1: Соответствующие, да.
2: У нас получится, потому что приходите на выборы, голосуйте, это самое важное. И тогда уже спрашивайте с депутатов.
0: Запрос-то есть, конечно, в обществе.
2: Мы это чувствуем, поэтому будем делать. Uh-huh. Опять же, про ЖКХ. Смотрите, вот у нас Москва очень много чего добилась. Еще бы 10 лет назад кто-то сказал, что во дворах вот можно навести такой порядок. Обновились и детские площадки. И все выглядит достойно, да, это действительно сейчас стандарт, причем, видимо, мировой, как можно сделать городскую среду не просто комфортабельной, но эстетически приятной, а самое главное, именно то, что нужно людям. Посмотрите, да, сколько людей стали заниматься спортом, потому что Москва сделала нормальные спортплощадки, оснастила и взрослые.
0: И школьные стадионы открывают.
2: Стадионы, да. То есть это уже шаг. Как программа «Московский дворик» преобразила уже не просто улицы и фасады, а внутри заходишь, да, было неудобно. Снимали эти бордюры, асфальтировали, некуда было заехать, там ходить было неудобно, но сделали. Теперь дальше что? Необходима, конечно, роботизация. Для чего? Чтобы мы вот этот труд дворников, которые утром с метлой, с лопатой чистят снег, сделать. Да, они останутся, но они станут и операторами, и уже снизится такой, понимаете, тяжелый физический труд.
0: Очень бы хотелось,
2: чтобы роботы были. А у нас для этого были, есть все условия, и когда у нас придут ветераны с опытом работы с БПЛА, это как раз то, что они знают. И представляете, какой объем, что нужно произвести. И предприятия, которые сейчас делают эти БПЛА, в том числе и колесные, и гусеничные, где-то пригодятся и летающие БПЛА для того, чтобы решить эту проблему.
0: Вот. Ну, да, это было бы здорово, слушайте.
2: Да. У нас еще проблема, ведь в любом дворе, в любом городе, что делать с мусором?
0: Ох!
2: Хорошо, что копнули. Сейчас стали его собирать раздельно, и да, у людей уже появилась традиция: стекло сюда, пластик туда, бумагу отдельно, все остальное, смешанные отходы в третий бак. Это хорошо. А сколько у нас реально его перерабатывается? Ведь государство вложило миллиарды, чтобы построили самые современные мусоросжигающие заводы, но что-то мы их не очень видим.
0: А есть статистика какая? Сколько перерабатывается вообще?
2: Вы знаете, очень мало перерабатывается. Если посмотреть, то, что я последнее видел, там буквально и меньше 10%. А ведь мусор — это же тоже источник очень многого сырья, если переработать его
0: вторичный
2: полностью.
0: Вторичный пластик и прочее.
2: Не только вторичный пластик, это и вторичное стекло очень эффективно, и бумага. Понимаете, даже из смешанных, там, например, пищевых отходов, это хорошее сырье для компоста. Но сделать так, чтобы логистически это работало, но самое главное, убрать оттуда весь коррупционный, весь вот этот мафиозный, понимаете, составляющий, когда непонятно, что происходит на этих полигонах бытовых отходов.
0: Вот, кстати,
2: хочешь вывезти мусор, это какой-то рэкет. Угу. Привези, попробуй, закажи сейчас, если идет стройка, привези этот контейнер, поставь, и появятся сразу там, не знаю, люди, которые будут говорить вот здесь отдельно, а сами, кто привезут контейнер, будут просить, и каждый год цифры увеличиваются в несколько раз.
0: А можно это тоже в Министерство ЖКХ вот как-то вот туда?
2: Естественно, вот поэтому весь комплекс, связанный с обеспечением условий и создания комфортной среды проживания, должно возглавлять и отвечать за него одно министерство, с которого можно спросить, у которого должны быть те средства, которые сейчас государство вкладывает в ЖКХ огромные деньги, но они идут на какие-то конкретные разрозненные программы, а так это будет централизовано. И с применением новых технологий, с учетом того, что мы можем сделать, чтобы у нас не было... вот сейчас началась осень, скоро зима, выпадет первый снег, и у нас опять начнется день жестянщика, день травматолога, да, разбитых там ушибов, там сотрясений мозгов, сосульки, наледь, все-все. И мы каждый год проходим одно и то же. Ну, уже как-то нужно хотя бы там за 200 лет в общем-то, прийти к какой-то другой системе решения этого?
0: Ой, давайте подумаем, по крайней мере, мы, пока министерство еще создается. Вот, но чтобы легче думалось комфортно, послушаем правильный шансон. Прибавьте громкость, друзья.

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». А долго ли, коротко ли время катится, необходимо торопиться. В гостях у нас замечательный спикер, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Мы уже вот обговорили все. То есть поняли, как у нас ЖКХ, горячая вода, канализационные все эти вопросы, мусор. Ну, а сами-то квартиры, Виктор, ведь тоже ведь дороговато. И ипотека такая, ну, сейчас не самая комфортная. Что тут делать?
1: Как что делать? Ну, при такой ипотеке это работать на банк, работать на ипотеку, представляете, каждые, считайте, 4,5 года отдавать еще одну квартиру банку только за то, что они тебе дали деньги в рассрочку. Это грабительский процент, это ростовщичество, давайте вещи своими именами называть. Ипотека у нас должна быть народная, она должна быть максимум под 3%. Мы предлагаем вообще сделать так, что если молодая семья там образовалась, ну, что у нас в стране, нет возможности сразу дать молодой семье ключи от своего дома где-нибудь в хорошем месте и сказать, живите.
2: У пруда в Подмосковье.
1: Да, у пруда в Подмосковье. Но сделаем условие, четвертый ребенок появился, вы ничего за него не должны. Живите дальше спокойно. Мы и демографическую проблему решим, и вернем чувство хозяина. У нас это, понимаете, в генах, в крови русских человека заняться своим хозяйством. И даже городские жители, никогда не видевшие грядки, поверьте, на второй-третий год начнут сажать и огурцы, и кабачки посадят, и еще и курочек заведут. Это дайте прекрасно возможность. Что касается квартир, ну как мы в человениках можем размножаться? А сейчас же понастроили, особенно в пригородах. Ну, мало того, что окна в окна, ну там же не машину припарковать.
0: Ох, вы прям по-больному.
1: По-большому, да. И мы создаем конфликтную среду. Люди начинают, мы видим, сколько скандалов за парковки, за то, кто-то что-то здесь оставил.
0: Пожарная машина не может проехать.
1: Ну, а почему? Да потому что нужно застройщикам, во-первых, делать, планировать все так, а государство это должно проверять и сказать, нет, ребята, если вы строите жилищный комплекс на 1000 квартир, будьте добры, стоянки на 2500 машин обеспечьте. Сейчас
0: паркинг,
1: средним,
0: да.
1: В среднем. И распределите, сделайте места, где хранить спортивный инвентарь, детские коляски, чтобы у нас первый этаж был занят именно под подсобные помещения. Куда положить зимние колеса? Куда сделать какой-то... Понимаете, всегда в каждой семье проблема, куда деть вещи. Мы вначале их накапливаем в квартире, потом вывозим на дачу, а потом с дачи везем обратно в Москву, чтобы это кинуть в мусор.
0: Ой, круговорот вещей.
1: Круговорот, да, вещей в природе, да. Поэтому понятно, а без решения жилищной проблемы, ну, у нас нет будущего. Мы говорим о том, что нам нужно восполнять и решать демографическую проблему, uh-huh, да, так сказать, заниматься тем, чтобы в семьях было не 1,3, как сейчас по стране, а чтобы у нас хотя бы коэффициент рождаемости был за 4, за 4,5.
2: Ну, нужны предпосылки.
1: Ну, предпосылки такие, мы должны создать ту среду, в которой человек чувствует себя будет комфортно. Понимаете, а мы сейчас строим джунгли каменные. Люди ходят по городу, друг друга не видят. Хотя людей море. Почему? Ну, потому что мы же запрограммированы жить в большой деревне максимум. И тогда и всех вот этих проблем не будет. Одиночество. Да, проблем того, что какой-то, понимаете, тоски, там, депрессии. Потому что настроят человеников, солнце не видно вообще круглый. Да, теперь уже никто там не думает о нормах, чтобы попадал солнечный свет. Как это сделать? А куда дети пойдут гулять?
0: Транспортная доступность.
1: Транспортная доступность. Зачем мы создаем такие зоны напряжения, которые взорвутся? Потому что девелоперам захотелось заработать денег, они взяли дешевый, условно говоря, кусок земли, где раньше были поля в каком-нибудь пригороде, да, подвели туда сети, потому что дешево. Ага. И построили вот там, извините меня, 12, 18, 20 этажки.
0: А бывает, знаете как, несколько девелоперов, и вот эти вот застройки между собой никак не связаны.
1: Да, да, и туда то не подъехать, сюда заехать, здесь стоит забор, тут надо перелазить, здесь люди какой-то лаз, понимаете, там проделали.
2: Понимаем.
1: Да, и вот это все, конечно, ну... Мы же можем это сделать.
0: Давайте это сделаем, Виктор.
1: Обязательно давайте. Надо сделать.
2: Страна-то большая.
1: Надо назвать вещи своими именами. Нужно призвать к ответу тех чиновников, которые осваивают бюджет, и нет никакого результата.
0: знаете, вот пока чиновники будут сидеть и краснеть у радиоприемников, чтобы нас к ответу не призвали, сейчас сделаем небольшую паузу, но потом вернемся.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБР.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ОРВ, ОКРН, 124-77-007-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Людочка, вы ничего не забыли?
15: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
14: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
15: Так до ноября, время еще есть.
14: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
15: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
16: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
16: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
18: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
19: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит

0: Чтобы создать комфортную среду для появления любви, веры, надежды, необходимо, друзья...
1: И детей.
0: Да. Необходимо внимательно слушать эфир «Радио Шансон». У нас сегодня в гостях человек, который подсказывает, как же все-таки стоит поступать, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Поговорили мы вот про то, что необходимо действительно создавать комфортную среду для проживания человека, чтобы и дом был хороший, с нормальным количеством и жителей, и парковочных мест для автомобилей этих жителей. Но, вероятно, Виктор, нужен же какой-то сначала план, да, генеральный
2: Конечно.
0: План для всего вот этого.
2: Абсолютно. Не только генеральный план, но и план развития страны, план развития каждого региона, каждого города. И любая застройка, она должна прежде всего вписываться в этот план, чтобы знали все сразу. Вот здесь мы построим, а куда люди будут ходить, отдыхать? А куда пойдут дети? А сколько будет детей? Когда школу построить?
0: А поликлиники
2: хватит?
0: Детский
2: сад, поликлиники, пожалуйста. А куда они пойдут смотреть кино? А куда? А где музыкальные школы? Где спортивные секции будут проводиться? Где ледовые арены? Понимаете, это все должно быть комплексно. А мы, к сожалению, вот с 90-х годов начали вот этой вот, понимаете, хаотичной застройкой, лишь бы продать что-то подороже. А потом люди там купили и думают, да куда же здесь выйти, с собакой негде погулять. А это же все должно быть... Но мы же живем у нас в стране, мы самая большая страна в мире. Ну представьте, при наших ресурсах, а самое главное, люди у нас, какие это наше самое главное богатство.
0: Ну, спасибо вам за эти слова.
1: И главное, что в целом в мире-то все это уже придумано, разработано
2: и
1: действует.
2: Это придумано у нас, в России.
1: И
2: все.
1: У нас,
2: и у нас есть примеры. Москва это сделала, другие города это добились. Давайте этот стандарт Москвы сделаем так, чтобы в любом, не только областном, но и районном нормальном городе были такие же комфортные условия, такие же дрова, такие же,
1: чтобы
2: извините,
1: двора. Оттуда,
2: вот именно.
1: Хотелось там жить.
2: Угу. Вот. И чтобы строилось везде, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, как две черные дыры, туда все со всей страны съезжается, проваливается, исчезает.
0: Вот
2: и молодежь.
0: Многие слушатели сейчас, наверное, так же подумали, вот, куда жаловаться. Да.
2: Да, а вернулось бы все, вернулось бы очень много к себе, где они родились, там они и пригодятся. Ну, давайте сделаем, чтобы можно было у себя, где ты родился, жить в комфортных условиях, чтобы молодая семья могла спокойно не мучиться, не брать что-то там, понимаете, в аренду какую-то там, однушку эту, а получила нормальное жилье. Ведь это будущее.
1: Вот хочется просто, не знаю, обнять и плакать.
2: Обнять
1: но...
2: и плакать, да.
0: Вытирая слезу, спрошу, куда пожаловаться?
2: Вот, во-первых, можно пожаловаться. Есть такая у нас в ЛДПР, жалуйтесь в ЛДПР, посмотрите в социальных сетях. Мы принимаем все запросы, их обрабатывают, их отвечают. Были у нас и приемные лидера партии, и там тоже очень много было сделано. Ну и... Пожалуйста, всем, кто желает, ищите Виктор Бут в социальных сетях, подписывайтесь на мои каналы, и если будут у вас вопросы, комментарии, присылайте.
0: Вы знаете, у нас еще вопрос такой. Мы тут до вашего визита обсуждали, где отдыхать. Вот где вам нравится отдыхать? Какие места вы можете порекомендовать?
2: Наверное, отдых – это прежде всего не география, а психология. Мы иногда часто приезжаем, например, на Байкал, а все проблемы привезли с собой.
1: У себя-то
2: такой большой
1: мы везем
2: чемодан.
1: С собой, да.
2: Вот. Поэтому, наверное, отдых начинается внутри. Вот как только у тебя там что-то кликнуло, иногда можно, знаете, в родном доме отдохнуть так, что не отдохнешь ни на каком курорте, а люди приезжают с курортов, и тогда им еще надо отдыхать дома, они настолько устали.
0: От отдыха, да.
2: Да. Но на самом деле у нас такая прекрасная страна, вы знаете, вот довелось поездить, но на Байкале это просто душа поет, а наш север, понимаете, а вот даже средняя наша равнина, вот отъедь в Тверскую область, зайдешь в эту березовую рощу, вот сердце как-то, понимаете, внутри поет, вот это наше, а какая там энергия идет.
0: Ой, спасибо вам за ту энергию, за ту информацию, которую вы сегодня принесли. Пусть все у вас получится.
2: Мы ну и всем думаем. Слушателям, действительно, любви, удачи, надежды. Мы со всем справимся, мы русский народ, когда мы едины, мы не только непобедимы, но мы еще всегда что-то такое придумываем.
0: Придумывайте, и пусть вам сопутствует удача. Дорогие друзья, у нас в гостях был член Высшего совета ЛДПР, кандидат в депутаты Госдумы России, депутат Ульяновского законодательного собрания Виктор Бут. Мы прощаемся до завтра. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов. Да, в следующем часе встречайте Риту Виноградову.
0: Ну, а пока давайте потанцуем. Все-таки у нас замечательный час получился. Всего доброго. Любите и будьте любимы. Пока. Пока.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 30 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. На трассе Кола в Карелии обновят очередной участок асфальта. Дорожники приступили к работам по обновлению покрытия еще на двух участках федеральной трассы. На участке в 4 километра в Лоуском районе специалисты заменят верхний слой асфальта. Еще один участок расположен на подъезде к аэропорту Петрозаводск. При Онежском районе здесь покрытие обновят на всем протяжении дороги. С нулевого по 5 километр. На время ремонта движения на отдельных участках будет ограничено. Автомобили пропустят по одной полосе в реверсивном или одностороннем режиме. В отдельные периоды движения будут полностью перекрывать. Местные власти ведут приемку работ по благоустройству. 15 сентября специалисты администрации проверили, как прошел ремонт проезда на улице Дружбы. В результате работы приняли, но с небольшими замечаниями по благоустройству. Подрядчик обязуется устранить выявленные недочеты. Кроме того, первый заместитель главы округа совместно с профильным специалистом управления городского коммунального хозяйства администрации проверили работы по отсыпке участка на улице Летняя. Здесь все было принято без замечаний. Часть дороги в Костомукше перекроют. Водители города предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 16 по 30 сентября. На этот период будет временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. Это связано с проведением работ по технологическому присоединению объекта к сети водоснабжения и линии электросвязи. Водители просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Городской суд восстановил в должности продавца в Костомукше. Работодатель уволил сотрудницу за хищение денежных средств. Однако суд признал это действие незаконным из-за грубых нарушений процедуры увольнения и отсутствия доказательств вины. Костомукшанка работала продавцом в обществе с ограниченной ответственностью. В марте работодатель составил акт об выявлении хищения на сумму более 100 тысяч рублей и на следующий день подписал приказ об увольнении сотрудника. Работница отказалась подписывать приказ, затем обратилась в правоохранительные органы. Суд установил, что женщину уволили без каких-либо доказательств ее вины и с нарушением порядка. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, вечером дождь, ветер южный, 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

0: саду.
1: Михаил Круг, «Падал снег». Ну, про снег пока думать больно, поэтому пока не будем. Мы еще к осени не адаптировались, то тепло, то прохладно. Вечером уже темнеет рано, организм не понимает, что происходит. Что точно нужно сделать? Это, конечно, послушать любимую музыку на радио «Шансон». С вами Рита Виноградова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А есть люди, которые говорят, любовь — это когда тебе спокойно. А есть те, кто считает, что любовь — это когда внутри все переворачивается. И чувства, и эмоции. Каждый формулирует это по-своему, но точно хочется пожелать одного, чтобы рядом с вами был человек, с которым хорошо быть самим собой, без игры, без напряжений, который все-таки вовремя возьмет ответственность и умчит вас на белой карете.

0: когда появляется романтика, вечер становится более гармоничным. Андрей Бандера с нежной композицией «Любимая». Мы вместе продолжаем настраиваться на позднюю осень. 14 ноября в столичной лайф-арене пройдет легендарный праздник «Эх, разгуляй». Это событие создано для встречи вас, дорогие радиослушатели, с любимыми артистами, для танцев и отличного настроения. На сцену выйдут Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А сейчас послушаем неповторимого участника Михаил Шуфутинский «Последний полет». Музыки много, шансон один.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Дуэт Михаил Барский и Ольга Алмазова на незнакомой ветке. И все-таки мы пойдем тем самым известным маршрутом, который делает нас более счастливыми и радостными. Уже следующий музыкальный посвятим вашим историям, событиям. В программе много согревающих композиций. И я, Рита Виноградова. Красивого вечера каждому, кто на волне. А далее «Озеро любви» нам подарит Тамара Кутица.

0: Категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа, оптимизма и только щепотку грусти, так в качестве специи. Я Дима Казанцев, приветствую всех и каждого на наших волнах. Пусть день пройдет на 5 с плюсом по пятибалльной шкале. Очень скоро вернусь с новостями, поэтому есть смысл оставаться с нами.

Уважаемые слушатели, у меня необычные новости. Россияне все чаще ходят в суды. Да-да, не в кино и не на концерты, а прямо в залы заседаний, чтобы своими глазами увидеть, как работает правосудие. По информации 360.ru, этот тренд набирает обороты. И вот кто чаще всего заглядывает на судебные процессы. Студенты-юристы, им важно увидеть правоприменительную практику вживую, а не только в учебниках. Ну и просто заинтересованные зрители. Когда дело громкое или в нем участвует какая-то известная личность, зал может заполниться, как на премьере. И самое интересное, попасть на открытое заседание проще, чем кажется. Все подробности в сети. До встречи на суде. В хорошем смысле этого слова.

На днях в стране отмечался Всероссийский день трезвости. Это дело надо отметить. А если серьезно, то лучше отказываться от вредных привычек. От этого никакой пользы здоровью. И кто сказал, что во время отдыха необходимо употреблять алкоголь? Это все матрицы и стереотипы. Ну а Всероссийский день трезвости напоминает людям о пользе здорового образа жизни.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Если отформатировать голову от воспоминаний, то мы будем совершенно другими людьми. Без прошлого. Это уже не мы. Поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло во вчерашнем дне. Фундамент нашего богатого опыта.

0: От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.
1: Понял.

музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Чаще всего респонденты жаловались на неумение руководителей планировать задачи и постоянные требования сделать что-то срочно. Кроме того, недовольство опрошенных вызывает частая смена настроения, крики и пассивная агрессия со стороны начальников. Каждый третий респондент, сталкивавшийся с подобными ситуациями, обсуждал их с руководством.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Ситуация, когда вы без полутонов и оттенков выражаете свои мысли. Иногда не хватает вот этой самой прямоты с людьми, поскольку общепринятые этикеты и правила поведения часто не позволяют нам быть искренними.

многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Тем временем мои коллеги-журналисты выяснили, как граждане чаще всего реагируют на мошенников, которые, кстати, тоже крадут время. Итак, 61% опрошенных после спам-звонка кладут трубку, 25% тянут время и делают вид, что верят, 8% ругаются, 6% унижают звонящего, 4% болтают по душам, 2% уговаривают не заниматься мошенничеством.

От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. И лишь 3% респондентов потратили более 100 тысяч. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Знакомые мелодии скоро вернутся. Оказывается, половина опрошенных россиян любит и арбузы, и дыни. Каждый третий выбирает только арбуз, а дыню исключительно предпочитают только 15% респондентов. Самым популярным приемом, которым пользуются опрошенные при выборе бахчевых, это стук. А именно, звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне – глухим. Около четверти респондентов вообще не знают никаких хитростей такой проверки.

от музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Сдать себя любимого в чужие надежные руки, как макулатуру, стеклянную тару или пластик. Все взлеты и падения, шишки и ссадины, душевная и другая боль слепили нас в того человека, которого мы знаем не понаслышке. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Осень торопится под музыку на любимой волне. Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Это как его там называют? Сюрреализм.

Бойся желаний своих, которые могут испортить жизнь не только нам, но и окружающим. Добавляйте капельку осознанности во все коктейли судьбы, и будет вам счастье. Под хиты на любимых радиоволнах.

0: Всем спасибо за внимание. С вами был Дима Казанцев. Услышимся завтра. До скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

столицы, 22 часа 4 минуты. Евгений Григорьев в начале часа со своим неповторимым музыкальным почерком. Говорят, что начать новое никогда не поздно. Можно ли считать новым, что я купила абонемент в фитнес-клуб и ни разу не сходила туда? Но завтра, знаете, последний день действующий. Может быть, все-таки попытать судьбу? Я хочу вам пожелать в первую очередь сил для новых начинаний и послушать хорошую музыку на радио «Шансон». Пора домой!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
7: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры. Много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Уникальная душевность от Владислава Медяника. Здесь на волне радио «Шансон». Музыка для тех, кто любит, вспоминает, ждет. И, может быть, сегодня вечером немного скучает. Далее в эфире хит под названием «Жиганская». Музыки много. «Шансон» один.
2: А я поцелую.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

от звонка и до звонка. И считал, что 10 лет мелочи. И остался на поселке на пока. На разъезде двух путей стрелочник.

вслед махал своим флажком. Раз в неделю шел Столыпинский вагон в самый темный уголок станции, и на стрелку с фонарем кидался он, где колеса под гудок

А когда растает красный уголек, и колеса отсвистят искрами, он в обход железных правил пузырек.

0: ведь я же еду не туда.
1: А как бы хорошо ни было где-то еще, все равно есть особенное чувство, когда возвращаешься домой. Можно закрыть дверь, поставить чайник, переодеться во что-нибудь удобное и, наконец-то, перестать куда-то торопиться, по-настоящему расслабиться, выдохнуть. Я желаю вам возвращаться туда, где спокойно, где вас ждут, любят, где можно быть самим собой. А если вы пока еще в дороге, или, может быть, так получилось, что работаете в этот поздний час, пусть время пройдет самым великолепным настроением.

0: На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Рада Рай, в эфире радио «Шансон». Время укреплять иммунитет, чтобы не пить горьких лекарств. А в завершении часа хочется сказать, что иногда мы не знаем, что будет завтра. И, наверное, это даже хорошо, поэтому я желаю вам сегодня не бояться неизвестности. Может быть, за поворотом вас ждет именно то, чего вам сейчас не хватает. С вами была сегодня Рита Виноградова. Доброй ночи.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кому

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, по закону.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нашей жизни. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Я душой всегда с тобой.
1: Радио «Шансон».
2: Я приехал сюда, захотел миллион.

властей. Я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких.

я по свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

0: заживу я красиво, как прежде.
1: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Чужую, да шашлычок под коньячок, и соус остренький к нему желательно. Нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

какая философия у морковных, у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь?

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок,

я орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, кстати, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит.

такси не судит. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукурека, сержант подымет, как человека.

0: дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
2: конечно,
3: так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
6: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. А, курак, мой дружок,

летел саней. Кричал скворец сильней звонка трамвая, стелился пух белей любых перин. И вслед за ней вдруг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. Окурок, мой дружок, забавы миг пустяшный,

за ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда? Лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен,

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай.
12: Выбирай. Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей так и не возвратился.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайные беды в секрете храня. Зарубежье мое на

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров

0: любящей женщины.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

пожелтевшие листья похожи на грусть. Стук прощальных шагов, ты уходишь поспешно.

словно вырвано сердце. Не вернусь, крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: карете.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай.
7: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.